0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная». Город Москва.
3: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистично.

0: Реклама.
1: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Что такое уйти по-русски?
2: Долго прощаться, выпить весь алкоголь, остаться ночевать.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей.
1: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
1: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
3: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать. Все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом. И все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо. Они снимут эти, вот все снимут, да, вот грубую стружку. А ты уже дома шлифанешь. Чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это ты даже не понимаешь, насколько это ценно, ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
0: Сатья с юмором.
4: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
3: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, ну, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
4: Класс.
3: А если ты такая: ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
1: Шутки, песни, плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного, благородный физрук.

0: Самар ФМ представляет. Самый
1: лучший. Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Так, ну, наша любимая рубрика «В кабинете у врача». Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, вы шутите о моей бессоннице? Как это почему? Это же очень весело. Да? И много у вас еще таких шуточек? О, вам и не снилось. Устами младенца глаголит истина. Не забывайте об этом. Представьте,

0: дороге человек с огромным, ну просто таким преогромным барабаном. Скажите, пожалуйста, здесь Иванова хоронят?
1: Ну, вообще-то, Иванов — это я, но доктор сказал, что я еще немного поживу.
0: А, да, ну, извините. Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту снова звонок, на пороге тот же человек. Простите, а можно я вас пока тут барабан оставлю?
2: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Реклама.
3: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нюансы русского языка. «Не надо меня уговаривать» означает «нет, меня не надо уговаривать». Обеими руками «за».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, этот человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они же ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа. Куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, чтобы в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорит номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 206-32-48. От Бориса 38-41, код 8-0-44. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль. Дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства. Вовсю труется наша гордость, элита. Общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни и плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор-ФМ.
0: Надя, давай с тебя начинаем.
1: Итак, мужичок с гармошкой выпал из окошка, пока вниз летел, сам себя отпел.
3: Подожди, не надо мне смотреть, это не я писала.
4: Жестковато.
5: У меня тоже сейчас жестковато будет.
4: Так.
0: Гроб из Икеи купил себе Димка, чтоб сэкономить семье на поминках. Но пятый год уже не помирает, сидит, собирает.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Надя, опять ты.
1: А, я!
0: Да, хорошо. Миша просто слушать пришла. Давай, давай.
1: Я вам песенку спою про 60. Эту песню пусть подхватят все подряд. Пусть летит по белу свету суперхит про прелестету. Это песенка про 60. 60, 60. Так легко, друзья, проверить. 60, 60. Взять рулетку и померить. 60, 60. Разобраться, если честно, то у женщин 60. Привлекательное место. 60, 60. Разобраться, если честно, привлекательное место.
4: Какой был длительный заход.
1: Ну просто я не понимаю, про каких женщин эта песня. У меня явно не 60. Я просто так сейчас констатирую факт.
5: Подрастем, узнаем. Ну давай, Нюш. С почином.
1: О!
6: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
7: Чат, чат, чат.
6: В родительский чат, чат, чат, чат.
1: Так, хорошо.
5: Так, а у меня здесь сейчас минута на три.
1: Ну, мы готовы.
0: Есть на свете полезный портал. Я на нем регистрируюсь сам. Он полжизни уже у меня отобрал. Нервы в хлам, печень в хлам. Госуслуги для граждан страны. Расскажите, куда нажимать? Кто придумал удобный такой интерфейс? Вашу ж мать! Госуслуги для граждан страны! Тут профессор не сразу поймет. Отобрал ноутбук у детей и жены. Регистрация месяц займет.
1: Это правда, это правда, да,
5: да.
1: Ты молодец, это надо было сказать. Нас услышат.
4: Это был крик души.
5: Давай, теперь твоя песня, Нюш.
4: Мои какие-то очень коротенькие. Выдаются. Так, падают, падают, падают, падают листья. Белки тоже очень любят секс.
1: А что?
4: Маленькая, но горяченькая.
5: Тихо спела.
1: Что она? Секс. Она тихо спела.
5: Да.
1: Мать двоих детей. Секс. Я бы сказал, белки тоже очень любят секс.
2: На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Ярушин плюс Нюша
0: плюс Надежда Ангарская. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя, уснувшая в торте, вернулась домой не сразу и не вся.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Трехлетняя Вера возвращается из детского сада и заявляет: «Мам, а меня Глеб любит». «Верочка, это тебе Глеб сказал?» «Нет, мам, это я так сказала». Григорий 4 годика от роду спрашивает у мамы: «Мам, а можно я сразу стану взрослым, умным и богатым?» «Нет, Гришенька, так нельзя. А почему ты не хочешь просто расти, как все?» «Не, мамуль, у меня нет времени на все эти проблемы». Из школьного сочинения Максима на тему «Жизненный путь» Михаила Ломоносова. Цитата. «Ломоносов ушел пешком в Москву, построил университет и помер».
0: Угарный папа.
1: Андрей 9 лет заходит в лифт вместе с мамой. Следом заходит женщина с маленькой девочкой на руках. Женщина делает замечание: «Мальчик, ты должен был пропустить вперед меня и дочку». Андрей, не задумываясь, отвечает: «Ну, знаете, пропустить вперед — это тариф премиум мужчина, и за него нужно платить 100 рублей в месяц. А у вас тариф обычный». Папа везет 4-летнего Артема в детский сад и решил пошутить: «Темка, а че, может, по бабам поедем?» «Нет, папа», — сурово отвечает Артем, — «поедем лучше по дороге». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко. 5 шуток про картошку.
1: В деревне у людей нет времени на депрессию. Они постоянно заняты делом. То закапывают картошку, то выкапывают. Ученые доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще немножечко ползет в сторону Белоруссии. Фактически, уничтожение колорадского жука – это межвидовая война за картоху. Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь картошку, ждешь, осенью откапываешь. Картошки стало больше. Единственная сила, которая может нагнуть Россию – это картошка.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Речь в ЗАГСе, как лицензионное соглашение. Никому не интересно, но сказать «согласен» надо.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!» Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Подле красивого двухэтажного особняка с вывеской «Второй дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. «А что, отец?» — спросил молодой человек, затянувшись. «Невесты у вас в городе есть?» Старик-дворник ничуть не удивился. «Кому и кобыл невеста?» — ответил он охотно, ввязываясь в разговор. «Больше вопросов не имею», — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. «В таком доме, да без невест?» «Наших невест», — возразил дворник, — «давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе». «Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?» «Уж это верно. Когда родились, тогда и родились». «А в этом доме что было до исторического материализма?» «Когда было?» «Да тогда, при старом режиме». «А, при старом режиме барин мой жил». «Буржуй?» «Сам ты буржуй, сказано тебе. Предводитель дворянства». «Пролетарий, значит». «Сам ты пролетарий, сказано тебе. Предводитель, ух!» Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. «Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить». «Ну, угости». На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. «Так я у тебя переночую», — говорил новый друг. «По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек». Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
4: В эту пятницу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ.

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
1: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. Она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая: ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю: а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит: я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит: ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу. Каждый день я живу с психологом, у меня жена

0: психолог. Я ем с психологом, сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. То есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях, о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг, зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. А еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще не явно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Но если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну, явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней сюда, типа, привет, там я Дима, как дела? Она говорит, а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
1: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
0: Спасибо большое, у меня на этом все.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко. И добро пожаловать за руль.
1: Это просто. Это бесплатно. И это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь мир театр, а люди в нем офигевают от цен на билеты.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил, не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца. Запомни, докторская колбаса не лечит, любительская не любит.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: А кто это у нас? А, это у нас Давид Луис. Вы наверняка узнали его кучерявые ноги. Тем временем боковой арбитр подбежал и попросил, чтобы подальше отнесли тело Эдена Азара. Кстати, в этом матче первый почетный удар по арбитру нанес мэр города. Просто ужасно сегодня играют футболисты «Торпедо». Даже не знаю, или вся команда не с той ноги встала, или съели что-то не то. Напомню, во втором тайме Лапочкин требовал от судьи компенсации в виде желтой карточки за порванные трусы. Но знаете, футбол — это ведь не балет. Как говорится, с песнями бежал Титов с самого центра поля, оставляя за спиной как березки соперников. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказали, что от кашля надо пить ромашку. Теперь я кашляю, не кашляю, кашляю, не кашляю.

0: Я двух немцев возил по России.
1: Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90. От силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. И бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой, даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда вошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем, только друг другом. И мы друг к другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним, а перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать, вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы признаете. И мы со Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, бит потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? Пойдете ли вы сегодня на стриптиз? Спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поест, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было сметанкой, и отправил это все, да?
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ЦУМе».
1: Ой, Вовочка, смотри, какое.
2: Бери.
1: А вон какое.
2: Да тоже бери.
1: Оно, наверное, очень дорогое.
2: Ну, тогда бери две.
1: Я тебя обожаю. Мальчик.
2: Давай, давай.
3: Владимир Игоревич, я, конечно, может, не в свое дело лезу.
4: Саш, ну как это может быть? Ты 100% лезешь не в свое дело, Саш. Потому что твое дело какое? Прямо вести машину, иногда спрашивают, мне там сзади дует или не дует. А мы не в машине, Саша.
3: Извините.
4: Я пошутил, Саша. Че напрягся-то? Ну, че хотел?
3: Да я хотел сказать, что мне кажется, что Яна с вами не по любви.
4: 100, прости?
3: Ну, мне кажется, что Яна с вами не за денег.
4: Серьезно? Давай размышлять, Саша, с тобой. Смотри.
3: Давайте.
4: Мы с тобой приехали сюда на Майбахе. И за рулем был не я. А еще с нами приехала женщина, которая младше меня на 35 лет.
3: Да.
4: Ну неужели ты думаешь, что я у себя в голове построил такую картину?

0: ну, в которой она со мной, потому что я мощнейше рассказываю анекдоты. Конечно, я знаю, что она со мной из-за денег. Я тебе больше скажу, Саш. Ты со мной из-за денег. В моей жизни вообще все со мной из-за денег. И меня это устраивает, это нормально.
1: Ну вот она же не вас обожает, а 4 миллиона 800 тысяч, что вы на нее потратили за полчаса здесь. За эти деньги можно было весь балкон в Дубае. И чтобы деньги остались.
0: Саш, да почему ты решил, что мне это надо? Мне это не надо, мне это не нравится. Это лететь куда-то 6 часов. Там жара это постоянно. Да и ты же знаешь, как мне не идут плавочки. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем русские в Дубае все время летят. Просто всему миру доказать, что там на самом деле можно купить бухло. Ну, это странно, я не хочу.
1: Да я вообще не про это вам, ну.
0: А про что ты, Саш?
1: Я про то, что вам нужно просто найти женщину, чтобы она вас полюбила искренне. Вот не за ваши деньги, понимаете? Вы же хороший человек.
0: Вообще нет.
1: В смысле?
0: Да какой я хороший человек-то, Саш, ты чего? Хороший человек себе 3 минивэна охраны не нанимает, Саш. Хорошему человеку перед проститутками каждый раз не надо извиняться, не за что. Да я вообще, ну, хоть раз видел, чтобы хороший человек вот так вот 3 минуты просто головой кивал по телефону молча, потом сказал, ну не знаю, ну убей их тогда. Я отвратительный человек, Саш. Ты вообще знаешь, как я богатым стал?
1: Нет.
0: Ну вот иду я бедный по улице такой, смотрю, труп лежит, а у него в руках записка. Я ее беру, а там написано, алюминиевый завод теперь принадлежит Владимиру.
1: Ну это хрень какая-то, что вы говорите?
0: Ну зато это официальная версия следствия.
2: Вовочка, не будешь ругаться на меня? Я просто хотела купить себе платье, а купила 16. И под каждое платье еще туфельки.
0: Так это я знаю, Ян. Мне же из банка смс-ка пришла. Благодарим Бога, что вы наш клиент.
3: Каждый в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: на Юмор ФМ.
1: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
2: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
1: Вода.
3: То нет, то да.
1: Свет.
4: То есть, то нет.
1: Тепло.
5: Ну, если повезло.
1: А территория.
6: Это та еще история.
2: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
1: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
7: Хочешь выжить в «Мандуле»?
8: В телефон скажи «Алле».
1: Горячая линия 8 800 808 плюс 1500.
9: Ой, привет. А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
10: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
9: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
1: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
11: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
1: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
9: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
1: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
11: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
1: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
12: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
13: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
12: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
13: Игнасио?
12: Си, Игнасио.
1: Высокий, стройный и кореглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
12: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
13: Это Игнасио?
14: Си, сеньора. Es el fontanero Ignacio.
12: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
15: О, креативные коммунальные решения. По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. У ГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСУ Буэнос Уэрто. Ну, уна оферта. Чао.

В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.

0: FM. Шутки.
1: Я своей жене уже давно сказал, что если мы разбежимся, то тещу я с собой заберу.

0: кружится. Пинск.
1: Hello, Китти. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
2: То есть что нового?
1: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
2: Соболезную.
1: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
2: Ты ничего не забыла?
1: Дуэт имени Чехова.
2: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
1: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
4: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
3: Бетховен?
4: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
3: Скутер!
4: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встала, вышла из класса.
5: А что я сделал-то?
4: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Вини блайнен штихтен. Nomen, Möppen, kleine Murka, Andy, die kleine Stein, запятая Murka, du für mich gleich Design, hey, Murka, Maruся Климова, Andy, die Jung, Bichleus. Записали?
3: Да.
4: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сильно пьяный человек в Дзержинске случайно попал в морг, как это бывает, типа летаргического сна. Ну, он, естественно, там холодно, он пришел в себя, смотрит, два санитара играют в карты. Он говорит, где я? Там шуганулись, карты вверх подлетели. Один в себя пришел, говорит, вы в морге. Гутен морген. Чего расстроенный такой? Да вот домой ехал, телеграмму дал жене, что приезжаю. Захожу домой, она с любовником. Говорю, что ты расстраиваешься, может, он телеграмму не получил. Шарали лесоруб Егоры со своей бензопилой дружба возвращался с работы. Вдруг на него напали 6 хулиганов. Победила дружба.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: вот на самой веселой радиостанции бывает так, что мы раз и за вашу очаровательную улыбку можем подарить вам целый автомобиль. И это абсолютно не шутки. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте туда свою позитивную фотографию, ну и добавляйте номер телефона, а дальше слушайте Юмор ФМ, получайте удовольствие, запоминайте шутки Николая Фоменко и отвечайте, когда мы позвоним и попросим шутку повторить. В моменте за правильный ответ вручим вам 3000 рублей, пропустим суперфинал, но в суперфинале как раз-таки подарим ту самую прекрасную возможность выиграть целую машину. А еще мы каждый день дарим возможность радовать друг друга приветами и поздравлениями в нашем веселом чате. Свои теплые добрые сообщения можете смело отправлять нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок номер 1+7 915 03 03 567. Озвучивать контент буду я, Яся Богачева, с огромным, кстати говоря, удовольствием. И да, доброе утро. Михаил Жванецкий в этом часе порадует нас монологом, самый лучший Дэн анекдотами, Сатья с юмором, ответом на вопрос, но и в ближайшие секунды любимая народная игра «Тот самый КВН». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
4: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
5: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
6: 33 землекопа.
5: Чего?
6: 33 землекопа.
5: 3 землекопа! Что они делают?
6: Копают.
5: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кому ты дебил такой, непонятно.
7: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
5: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
7: Мам!
5: Не мамкай, учи уроки!
7: Сопля, выходи!
5: Так, стоп! А кто это кричит?
7: Князь.
5: А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
7: Князь.

0: А я сейчас своему князю пойду уши там поотрываю.
1: Шубись, мать сопли идет.
0: Я тебе сейчас дам, мать сопли.
2: Здрасте, соседи, чё орёте опять?
0: Чтоб вам было чё под дверью слушать. Чё припёрлась?
2: Соль займите.
0: Вы каждый день к нам за солью ходите, вы чё, лоси?
3: Всем привет.
1: Привет, пап.
0: А, сопля старший пришёл. Садись, ешь. Соседка приходила.
3: Чё соседка?
0: О, чё соседка? Пожалуйста, с порога зашёл. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, да?
3: Чё ты начинаешь?
0: Я ещё и начинаю.
3: Ну чё ты?
0: Да пошёл ты.
3: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
0: Где ты видел?
3: Ну на улице видел.
0: Чё, прям сильно поправилась?
3: Ты вот такая.
0: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
4: Звоните 39-77-15. Муж на час.
0: О, Валера, целый час. Учись.
3: Люба, да это они про электриков.
0: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди...

0: реклама.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена весит 100 килограмм и командует всем в доме. Я ее называю центнер принятия решений.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю, хотя это не так. Немного задержался вечером, дома сразу вопрос, ну где шлялся? Телефон пропиликал, сразу кто пишет? Бабы твои. Пароли я дал от телефона, секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще жене объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без какая? Беспричинна. Беспочвенна. Но я бы, например, если бы консультировал этого мужчину, спросил, скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали?
3: На третьем,
2: конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос. Как вы думаете, кто был инициатором секса?
3: Мужчина,
2: да. Запомните и дочерям расскажите. В 99,9% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно. Женщина, естественно. И вот женщина понимает. Я встретила Василия. Василий был в легком подпитии. Да? Он как раз шел с работы домой, немножко задержался. Я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо. Там мы сотворили сексуальное какое-то чудо. И так узнала мама моего отца. Приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает и знает, что Василий очень, ну, легок на передок. Очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать. Он все время защищается, он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло немножко. Люди во дворе ходят по пюре.
1: Шутки, песни, плюс.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Простое детское правило. Если родители засыпают, значит, пора просыпаться.

0: сообщения, приветы, поздравления и, конечно же, юмор все присутствует здесь у нас в нашем веселом чате. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою дочь Настю и внука Ванечку с хорошим днем. Скоро приеду. Дедушка Алексей написал прекрасные Настя, Ванечка и Алексей. Вам прекраснейшего сегодняшнего дня субботы. Между прочим, да, на календаре именно она. А еще Сергею от Владислава. Привет пламенный и поздравления всех с майскими праздниками. Здравствуйте, меня зовут Анастасия и передаю привет моей маме Ольге, отцу Михаилу и моему брату Жене. Готово. Привет улетает дорогим людям Александру и Анастасии, Сергею и Наталье, Сергею и Ольге, Игорю и Татьяне и, конечно, любимому человеку Валере. Поздравляю с праздником, я вас очень сильно люблю. Юля написала такое теплое, нежное сообщение. Еще один привет улетает родителям папе Андрею и маме Наташе в город Балашов Саратовской области. Поздравляю их с первомайскими праздниками и праздниками весны. Они сейчас на даче. Тоже хочу пожелать удачи спортсменам рукопашного боя Саратовской области, которые сегодня участвуют во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою в городе Волгодонске. Всем удачи, всем хорошей, легкой, приятной субботы, нежной, улыбчивой, отзывчивой, ну и, конечно же, веселой. За юмор отвечаем здесь мы. В этом часе будет монолог Михаила Жванецкого. Ну а чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна. Веселый чат вернется через час. Пишите сообщение.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Сегодня купила говорящие весы, решила взвеситься, а они говорят: пожалуйста, взвешивайтесь по одному.
0: И песня.

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Привычка – вторая натура. Это, знаете, как рефлекс собаки Павлова. Порой мы делаем то, о чем даже не задумывались. Рассказываю. Возвращается муж с командировки, заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда любовника и кричит. «Ну сколько тебе говорить-то уже? Ну нет ее тут. Ну мы 5 лет как развелись». Немного камерного юмора. Разговор тюремных надзирателей. «Слышь, меня, ты знаешь, честно говоря, начинает беспокоить заключенный номер 7286». «Хм, интересно, а почему?» «Ну как тебе сказать, он уже 3-ю ночь не ночует в камере».
5: Немного о сексе. Хотя уже смешно. Значит, сидят старик со старухой, молодость вспоминают, и вдруг дед говорит: «Бабулька, а давай как в былые годы. Помнишь, как будто вот вообще, как будто сейчас начнем все сначала. Вот как будто я тебя там ждал, помнишь, у фонтана ты ко мне пришла, у нас первое свидание, вот эти все дела». Она говорит: «Ой, давай, все». Ну, значит, договорились, в 7 вечера дед с цветами стоит у фонтана, у которого они 50 лет назад с бабушкой познакомились. Стоит, ждет, 7 часов нет, 7:15 нет, 7:30, уже дождь пошел, уже холодно, ветер, 7:45, 8 часов совсем промокший дед, злой, выкидывает цветы и идет домой. Значит, подходит к дому, открывает дверь, и вдруг видит, бабка сидит на кухне, семечки щелкает. Он говорит: «Бабка, ты что, охренел, что ли? Я тебя сижу у фонтана, жду, елки-палки, 7 часов, на свидание же, договорились». Она говорит: «А меня мамка не пустила».
1: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
10: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зачастую женщины, без которой нельзя жить, и женщины, с которой жить невозможно, это одна и та же женщина.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький Регейн. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор ФМ. Реклама.
2: Артмастерс!
3: Но ты чего?
2: Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.

0: В Москве 8:00.
1: Стременко на Юмор ФМ.
2: Стременко разъехалась и научила деда садиться на шпагат.

чтобы окончательно с ума не сойти в одиночку, прибавляйте громкость. Здесь на Юмор-ФМ есть прекрасная возможность радовать себя и других самых любимых, самых дорогих приветами, поздравлениями и, конечно же, шутками. Смело пишите свои сообщения в наш веселый чат. Номер телефона 1+7 915 03 03 567 и Телеграм, и Макс, и даже смски в вашем распоряжении. Меня зовут Яся Богачева, и все, что вы напишете, буду читать в середине этого часа. Ну и, конечно, это не все, что нас будет радовать. Рубрика «Шутить извольте» появится в финале этого часа. Там Михаил Полицимак расскажет про чувство юмора поэтов и писателей. Будут шутки Николая Фоменко. Это подборка из 5 шуток, и все они про лето. Наконец-то! Оно уже актуально. Угарный пап поделится детскими перлами, которые вы же ему отправляли. Ну а в ближайшие секунды шутить и петь будут Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
2: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
3: В ТикТоке? Ну, есть люди.
2: Какой ты злой.
3: Не, не злой, просто бесит.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор ФМ.
1: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь. На том пруду, где у него абонемент.

0: траву не поли, Натали. Давай, Стас.
1: Ой.
2: Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за твой.

0: Фейс. Как видишь, потерял напрасно мани.
1: Красиво. Ты потратил весь семейный бюджет.
0: Бабки ушли.
1: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
0: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
0: Пока!
2: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лежу грустный, потому что завтра на работу. А так бы, конечно, лежал веселый.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Мама делает замечание 6-летнему Диме. «Не ешь с ножа, злым будешь». Дима посмотрел маме в глаза и отвечает: «Кажется, в нашей семье кто-то с топора ел». Кире 5 лет. Она на даче купается в ванне на свежем воздухе. Плещется, прыгает и в конце концов из ванны вываливается. Сидит на травке, ревет. Подбегают мама с папой, начинают успокаивать, а Кира сквозь слезы и говорит: «Да вы поймите, я плачу не потому, что мне больно. Я же головой ударилась, я же дурочкой стану. Ну кто меня такую замуж возьмет?» Из школьных сочинений Вики. В открытую форточку ворвался сквозняк. Шустрый, как веник. Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны. В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Саша пошел с папой в баню. Как истинные банщики, взяли с собой свежесорванные листья хрена. Перед парилкой Саша всем и говорит: «Ну что, мужики, пошли хрен нюхать». Мама, бабушка и девочка Валя 3 лет приехали в гости к родственникам в другой город. Стали знакомиться. Родственники показывают на маму и спрашивают: «Варенька, а это кто?» «Это моя мама», — отвечает Варя. «А рядом кто?» — показывают на бабушку. «А это матерная мать». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно, а что это?
0: Танец яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
4: Бабаюпик. Красиво придумали.
3: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на...

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск.

ваше сообщение, привет и поздравления для самых любимых, близких, родных и дорогих людей. Есть, например, такое. Поздравляю нашего сына, ему сегодня 15 лет. Пусть растет счастье, здоровье, успехов, любви и счастья. Любим его, мам Евгения, папа Стас, сестра Рита, братик Дима и все наши родные. Ну, пока непонятно, как зовут именинника, но в любом случае прекрасный парень. Вас с днем рождения, пусть в вашей жизни все будет самым лучшим образом. А есть еще такие сообщения прекраснейшие. Поздравляю мою новую знакомую Настю с днем рождения. Ей сегодня исполняется 49 лет. С ней познакомился позавчера в бывшем здании реабилитационного центра. Написал Данил Жомов из города Петрозаводска. Ольга, с днем рождения! Написал Евгений из города Луховицы Московской области. Ольга, с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви и всего того, чего вы сами себе пожелаете. Есть еще поздравления. Всю Россию поздравляю с днем труда. Передаю привет любимой Перми, маме, папе, старшему брату Максу и Димончику. Едем на дачу все вместе, слушаем Юмор ФМ. Люблю вас. Пожалуйста, это Георгий, 24 лет от роду из Перми, написал такое сообщение. Ну и давайте переходить уже к юмору. Рубрика «Шутить извольте» в финале этого часа порадует нас истории про поэтов и писателей. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про лето, ну а веселый чат вернется через час. Ну а вы пока пишите ваше сообщение. Плюс 7-915-03-03-567. Телеграм и СМС. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Фоменко. 5 шуток про...
2: Лето.
3: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.
4: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило. Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина подстриг ногти на ногах. Все, готов. Лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо.
5: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Реклама спонсора. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Ликвимоли доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. Ликвимоли.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
7: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Стать успешным писателем во все времена было непросто. К вершинам Олимпа пробивались только самые яркие и талантливые люди. А значит, и истории с ними происходили яркие и порой призабавные. О знаменитых писателях и поговорим.
0: Шутить изволите!
1: Как-то раз знаменитый автор детективных романов, сэр Артур Конан Дойл, сошел с поезда. К нему подбежал бойкий извозчик, схватил его чемодан и спросил: «Куда вас везти, месье Конан Дойл?»
2: «Сперва скажите, откуда вы узнали мое имя?» – удивился писатель.
1: «Я просто проанализировал детали», – ответил извозчик. «Следы чернил на руке? Вы много пишете. Одежда в лондонском стиле. По манере держаться – явно врач». «Так и догадался».
2: «Да вы самый настоящий Шерлок Холмс!» – воскликнул Конан Дойл.
1: «Благодарю вас», – немного смутился извозчик и добавил: «Знаете, я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия». Однажды знаменитый автор «Трех толстяков», писатель Юрий Олеша, наотрез отказался подписывать договор с издательством, заявив: «Вот тут у вас написано Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем автор. Это меня не устраивает».
2: «А как бы вы хотели?» – спросили его.
1: «Я хочу так. Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем Юра». И еще одна история про Юрия Олешу. Писатель был завсегдатаем кафе гостиницы «Националь». Однажды, будучи уже изрядно навеселе, да еще и в обнимку с таким же румяным приятелем, он выходил из любимого кафе и увидел при входе человека в красивой черной форме, расшитой золотыми галунами и шевронами. «Подайте такси!» – потребовал Юрий Карлович.
2: «Я не швейцар, я адмирал!» – рявкнул обладатель пышной формы.
1: «Тогда подайте катер!» – невозмутимо ответил Олеша.
0: Шутить изволите.
1: Что ж, друзья мои, покинуть вас на катере у меня вряд ли получится, а вот на такси попробую. Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru.

0: столичных 9:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Придя домой на час раньше, Олег узнал интересный факт. Чтобы не пачкать спецодежду, сантехники работают голыми.

0: мы здесь на Юмор ФМ предлагаем улыбаться. Улыбаться так, как будто бы вы уже выиграли у нас целый автомобиль. Ведь вера в победу – это одно из важнейших условий участия. Вы верите в то, что вы выиграете автомобиль, для этого улыбаетесь, сфотографируетесь, снимок загружаете на сайт веселаярадио.ру. Ну а дальше слушайте Юмор ФМ, получаете удовольствие, запоминаете шутки Николая Фоменко. Можете их повторять в любой компании, это всегда разрядит любую обстановку. А еще непременно повторите шутку, когда мы позвоним и попросим это сделать. За правильный ответ отдадим вам 3000 рублей и пропустим суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Но в финале, как и соответствует названию игры, подарим возможность выиграть целую машину. В общем, ваша победа в ваших улыбках. Это очень приятно, совершенно бесплатно. И главное, вместе с Юмор ФМ. А еще вместе с Юмор ФМ можете радовать друг друга приветами, поздравлениями, шутками в нашем веселом чате. Пишите сообщение нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Ну, во-первых, с праздниками вас. А во-вторых, все ваши послания озвучу в середине этого часа. Ну, все не все, а все, что успею, непременно зачитаю. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова, чтобы эта суббота стала еще веселее. Рубрику «Реалити-криминалити». Там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов. А еще рубрику «Я такого не говорил». Там Джейсон Стэтхэм будет цитаты свои озвучивать. Ну и в ближайшие секунды «Биг стендап». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за вашу потрясающую улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
2: Так, меня Макс зовут, я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. Нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он какой-то наноматериал сделал, что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою установку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры.

0: инфраструктура. Жители могут влиять на облик города. Представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу: «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты че, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
1: Это большой стендап.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь. Какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись, но им, как всегда, не понравится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стогниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
8: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объем 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Где-то читал, что у японцев есть автомобили со встроенным биотуалетом в сиденье. Наверное, вдвойне обидно перевернуться на такой машине.

0: если вы далеко от своих любимых, то самое время отправить им сообщение. Да не просто в личку, а через Юмор ФМ, так чтобы вся страна еще услышала, порадовалась и, может быть, даже восхитилась. Начну с поздравления. Вот такое сообщение отправил Павел. Поздравляю всех вахтовиков Новопортовского месторождения с праздником. Всем хорошего дня и без аварийной работы. Мужики, скоро домой! Ура! Хочется верить, что вы тоже отдыхаете периодически и делаете это максимально качественно. Муж Алексей Соловых, дочка Ксюша и сынок Ваня. Поздравляю вас с 1 мая. Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, написала мама Алена. Есть еще один привет из города Астрахань. Вика пишет. Родители и бабушка, я вас люблю. Здравствуйте. Хочу передать привет своему папе Паше, маме Оксане. Люблю вас. Из города Макеевка. Еще один привет из города Балабаново своей любимой маме Юлии в город Долгопрудный. Желаю хороших выходных, а также, чтобы всегда оставалась такой же молодой и красивой. Очень скучаю, твой любимый сын Максим. И уверена, что не только любимый, но и очень-очень любящий. Еще больше ваших приветов и поздравлений уже через час. Набирайте текст плюс 7-915-03-03-567. Вот на этот номер отправляйте в Telegram, Макс или с помощью смс-сообщений. Ну, а мы пока будем шутить. Монолог Михаила Задорнова порадует нас очень-очень скоро. Ну, а чуть раньше рубрика «Реалити Криминалити». Там смешные фрагменты полицейских протоколов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити криминалити.
3: Главному врачу городской больницы Хотиненко РМ я не хамил и не угрожал, а только перечислил примеры повреждений, размещенных на плакатах перед кабинетом травматолога, в очереди к которому провел 2 часа. Свой диагноз на тот момент я не знал и пытался таким образом проконсультироваться с Хотиненко, так как к узкому специалисту я не попал, а время близилось к закрытию. Автомобилем я управлял в состоянии легкого алкогольного опьянения, потому что своими ногами дойти до дома я был уже не в состоянии. По словам Червенко, дверь квартиры пострадавшей Монаковой ГК он поджег, потому что она постоянно необоснованно называла его ворюгой и алкашом, хотя у нее лично он ничего не крал и с ней ни разу не пил. Доставленные продукты оплачивать мы отказались из-за того, что курьер приехал с задержкой на 2 часа. А к этому моменту мы уже все выпили, и закуска нам была не нужна. К тому же, никто из присутствующих не помнил, что мы вообще заказывали какие-то продукты. Платежный терминал, выброшенный в окно, могу восстановить собственными силами, так как сам немного шарю по части техники. Оплатить 8900 за кусок пластика, ну это не по-божески. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его даже волки побаивались.

0: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот, Тоша, из той же папки, из той же главы только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. Не держите двери. А, собственно, никто не держит. Все так что. Не держите двери. Ну и одному из молодых парней стало не в моготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. Бздынь по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции не держите двери. А он сразу всходит, стоит. Бум, понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции. Какой умник на каждой станции держит дверь. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему. Никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину за 1 000 000 рублей? Два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительный водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино Элегия БУ. На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас возможно было появление такого объявления. Граждане, не пытайтесь преградить путь товарному составу. Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет. Телепортация.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
4: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Москве 10:00. Всем доброго праздничного.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Здравствуй, Иван Царевич. Мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся, пожалуйста, на линии.

0: На позитиве и на постоянном движе можно ехать в собственном автомобиле, выигранном здесь у нас на Юмор-ФМ. Получить его легко и просто. Зайдите на сайт веселорадио.ру, загрузите свою позитивную фотографию, и все, вы в игре. Дальше нужно ответить на звонок, как только мы позвоним, и повторить шутку Николая Фоменко. За правильный ответ получить 3000 рублей, пройти в суперфинал, но в суперфинале претендовать на целую новую машину. А еще вы можете претендовать на появление здесь у нас в эфире. Ну, не вас, а ваших сообщений. Привет, поздравления, шутки, все это отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-сообщений на единый номер плюс 7-915-03-03-567. И с майскими праздниками поздравляйте, и с днями рождениями, и в любви признавайтесь. В общем, все, что хотите, пишите. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваш контент буквально через полчаса. Кроме привет в поздравлении, радоваться будем анекдотам Игоря Маменко. Они непременно посмешат нас. Лига городов. Там нас ждут лучшие миниатюры проекта. Вне рекламы, фирменной любимой. По традиции нет продаж, а есть только радость, смех и даже громкий хохот. А еще в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу ослепительную улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Однополярность приказала долго жить. Ждем, когда общее мировое напряжение упадет. Каждая страна пытается занять новое место в новом раскладе геополитических сил. Мы продолжаем.
3: Валера, что ты делаешь?
4: Просто политическую аналитику смотрю. Что такого?
3: 3 года, Валера, 3 года. Ты понимаешь, что у меня уже фоном это во время сна. Мне уже снится, как я с Байденом, блин, бачату танцую. А внизу он Шольц, как король Пикей.
4: Не знаю, меня успокаивает. Как беззубая бабушка сказку рассказывает, типа, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, и засыпаешь. Ты спи, спи.
3: Да как спать?
4: Да все, спи, потише сделаю.
2: И снова добро пожаловать на наш стрим. Сейчас к нам подключится Игорь Вихоткин, специалист по КНДР, который там ни разу не был. Но его дедушка видел ее через реку и ему рассказывал, что видел. А это значит, можно и поболтать 5 часов.
3: Зачем ты вообще это смотришь, Валер?
4: Кать, да в смысле зачем? Каждый уважающий себя мужик должен разбираться в политике и быть на острие повестки, чтобы поддержать разговор с таким же другим мужиком. Ну и это еще очень сильно, если честно. Что дальше будет? А эти хотя бы что-то предполагают, понимаешь?
3: Давай, хорошо, эксперт, поделись со мной с политическим дилетантом. Что там, какие последние выводы у тебя? Давай.
4: Так, ну смотри, последние выводы есть. Угу. А, допустим... Зря мы в Казахстан на год уезжали.
3: Так.
4: Зря, не надо было. Вот. Ну и концерт Ирины Кайратовны тоже топовый был с другой стороны, да?
3: Ты ненормальный, Валера, у тебя же зависимость уже просто. Ты же, когда телефон заряжаешь на беспроводной, ты же вот так над ним сидишь. Ты скоро срастешься шеей с ним.
4: Кать, да понятно, зависимость, но ты не представляешь, как это еще интересно все. Вот «Дом дракона» второй сезон просто романтическая комедия для девочек в пубертате по сравнению с тем, что в мире происходит. Китай Тайвань хочет забрать. КНДР постоянно вообще всех соседей в этом в движнике держит. То что-то испытают, то эти мусор на шарах запустят.

0: зависит. От главного там вообще непонятно, чего ждать. Он может в какой-то момент выйдет, скажет: «Теперь я пою кей-поп». И на бронепоезде своем в гастрольный тур рванет.
1: Как интересно.
0: Да,
1: как
0: а на
1: интересно.
0: Ближнем Востоке знаешь, какие процессы? Что хотелось бы, чтобы этот Восток не таким уж и ближним был, Кать. А я пытаюсь во всем разобраться, и вот люди в этом мне помогают.
1: Да? А корочки есть?
0: Какие корочки?
1: Ну, хотя бы какие-нибудь корочки, документы, чтобы они вообще рты свои на эти темы открывали. Или ты по какому принципу их экспертность определяешь? По нахмуренности бровей! Стой, короче, задолбал.
0: Громко,
1: я
0: громко.
1: Спать пойду в туалет.
0: А,
1: понятно?
0: Ладно,
1: да.
0: Хорошо.
1: А ты оставайся со своим этим Вихоткиным в этой конченной его рубашке.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он сможет съесть за один раз.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
2: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
3: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
4: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
3: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
2: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
3: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
1: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
3: И по-прежнему не знаете, зачем?
4: Да так, чисто приколоться.
1: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопает.топотун.топ.
5: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
6: Лучше, конечно, помучиться.
5: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
7: Ой, ай!
5: Жмет, давит, натирает.
7: Это просто сущее мучение.
5: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
8: А есть у вас что-нибудь изысканное?
5: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
8: Надо срочно померить.
5: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
8: Ой! Ай!
5: Ничего, до свадьбы заживет.
2: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
9: Без драк металлов и без страз ты купишь просто унитаз.
10: Не до роскоши встала уж. Есть просто кран и просто душ.
11: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
12: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
9: Пусть страшен каталог, не бойся.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик!
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
13: Бабаюпик. Красиво придумали.
12: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Большое уважение Дыне за то, что она семечки собрала аккуратно в кучу, а не разбросала по всему плоду, как арбуз.

0: эту песню еще раз не поставлю, а привет и прочитаю с огромнейшим удовольствием. Владимир из Коломны желает всем мирного дня, здоровья и мира дому каждого из вас. Прекрасно. Едем дальше. Привет огромный коллегам, а особенно дорогую, уважаемую Власкину Наталью Анатольевну. Поздравляю с наступающим днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, удачи, благополучия и просто женского счастья от Натальи из Читы. Хотел бы передать привет своей маме Ане от ее любимого сына Льва и сестры Маргариты. Передана прекрасная мама Аня. Ах, обнимайте своих детишек. Я Литвиненко Полина из города Курган. Передаю привет маме и папе. Желаю хорошего настроения. Хочу поздравить с 1 маем Юмор-ФМ и семью Сабынич из Ростова-на-Дону. И спасибо, Юмор-ФМ, за ваше прекрасное радио. Мы стараемся, чтобы вам было весело, приятно, классно и чтобы вы хохотали от души. Тем более смеяться у нас есть над чем. Сейчас расскажу, над чем будем хохотать в ближайшее время. Прежде еще один привет и поздравление с праздником. Работаем в огороде, пишет Таня из Воронежской области. Ну и давайте к юмору переходить, чтобы в огороде работалось веселее, и дорога была смешнее, и просто прослушивание Юмор-ФМ стал и таким в хохот превратился. В финале этого часа анекдоты Игоря Маменко, чуть раньше проект «Лига городов», там лучшие миниатюры. Ну а веселый чат вернется через час. Пишите ваши сообщения.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: тоже есть такие блогеры.
1: Здорово, уважаемый пан. Писики, ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
2: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
3: Команда Error 404, Нижний Новгород.
4: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
5: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
6: Да, я же так и сказала.
5: Допустим, разобрался.
6: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
5: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
6: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
5: Какой опытный? У него все пальцы есть.
4: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
5: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
6: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
5: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
6: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
5: Где я провалился?
6: Вы материтесь?
5: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
3: Реклама спонсора.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279. Для лиц старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
10: В субботу в Вологде, по данным Яндекс, погода облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.
12: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
13: Акция действует до конца мая.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая?
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порцией.

0: даты Игоря Маменко.
1: Солдат звонит. С девушкой познакомился. И звонит ей домой по телефону. И мужской голос. Слушаю. Говорит, а Катю можно? Говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Это командир части генерал Васильев. Тот говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Вот и хорошо. Больше всего Яков Лазаревич любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает. Три иностранца заходят в офис серьезной компании, ну и хозяин офиса, хозяин директор завода пытается долбануть что-нибудь по-английски, как бы мы тоже с усами. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И по громкой связи разговаривает с секретаршей. Надюшенька, мне рюмочку коньячку, а этим трем козлам чай. Один говорит, двум козлам, я переводчик.

0: и танцы.
1: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: На старт. Внимание. Бонусы на максимум. Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
6: We'll be right back.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Совершенно не тянет к людям. Тянет спина, тянет на пляж, тянет на море, даже на океан, тянет на острова. Но к людям не тянет.

0: Автомобиль за улыбку, появится возможность забрать 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры. Но в суперфинале побороться полноценно за машину. Если хотите стать счастливым обладателем автомобиля, улыбнувшись и поймав шутку Николая Фоменко, заходите на сайт веселаярадио.ру и загружайте туда свою улыбчивую фотографию. Оставляйте номер телефона и слушайте Юмор ФМ. Ну а если ваша улыбка крутится в нашем улыбайзере и радует уже всю страну, то внимание на свой телефон, очень скоро прозвучит та самая удачная шутка, которая может и принести вам ту самую долгожданную победу. Ну, а кроме шутки Николая Фоменко, той самой, которая может вам принести удачу, еще и будет наш с вами веселый чат. Это ваши приветы, поздравления, ваши юмористические истории. Смело все это отправляйте нам в Telegram Макс или с помощью смс-ок номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, и я буду озвучивать в этом часе все ваши послания. А еще с вами буду смеяться над монологом Михаила Жванецкого, над анекдотами самого лучшего Дэна, над ответом на вопрос Сатья с юмором будет отвечать, хотя вопрос, конечно, очень серьезный, и не один, а целых два. А еще в ближайшие секунды тот самый КВН-команда «Утомленные солнцем». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
3: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
4: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше 40. Прекрасный вечер. Вино, зелень, мясо. Ешь.
5: Я не ем мясо. I am vegetarian.
4: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важно. Мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
5: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
4: Не понял.
5: Это мой статус ВКонтакте.
4: А зачем это все?
5: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
4: Чё-то не пойму, что происходит вообще.
5: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
4: Мне что, уйти, что ли, или что?
5: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
4: Я что-то вообще нифига не въезжаю, вообще, что происходит.
5: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
4: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
5: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
4: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
5: Да? А кто ты по статусу?
4: Статус?
5: Да.
4: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
5: Я люблю тебя!
4: Ешь мясо, вегетариан.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Женщина за рулем – богиня. Пассажиры молятся, пешеходы крестятся.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вот она, прекрасная и смешная шутка Николая Фоменко. Та самая, которая может принести вам сегодня 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Нужно всего лишь навсего ее повторить, желательно дословно, и забрать свой приз. Но это получится, если ваша фотография крутится в нашем улыбазере. Если вы еще не с нами, если вы не делились своей улыбкой, заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте туда позитивный снимок, ну и оставляйте номер телефона, а дальше слушайте Юмор ФМ и запоминайте шутки Николая Фоменко. Ну, а если ваша фотография уже в улыбайзере, то все внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю самую заветную фразу. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Очаровательная, обаятельная Татьяна из города Фролово. Этой красотке мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ и готова ли повторить эту самую шутку. Набран номер телефона Татьянины. Звоним во Фролово. Дождемся гудков, переверну песочные часы. И да, 30 секунд есть у этой очаровательной девушки, чтобы дотянуться до телефона и ответить нам на звонок. Ну, а там хочется услышать крики радости. Ну, и повторение шутки желательно. Очень хочется отдать столь прекрасный... Алло? Алло? Алло, Татьяна, здравствуйте, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас выбрал улыбайзер, вас слушает вся страна. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Татьяна, ну, вы такая очаровательная, такая красивая, такая улыбчивая и позитивная на фотографии, которую вы загружали в наш улыбайзер. И хочется верить, что также с радостью вы сейчас назовете ту самую шутку, которая звучала несколько секунд назад. Получится?
3: К сожалению, я не слушала.
2: Ах, ну вы хотя бы отдыхаете, наслаждаетесь этими выходными днями?
3: Да, выходной, дома.
2: Прекрасно. Ну и дома, и на работе, и где угодно, Татьяна, вы можете слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, а я сейчас хочу добавить, что снимок ваш прекрасный остается в нашем улыбайзере, и велика вероятность, что вы будете выбраны еще раз. Такая же вероятность есть у каждого участника нашей прекрасной суперигры «Автомобиль за улыбку». Если вы делились фотографией, если нет, заходите на сайт Юмор ФМ и загружайте туда свою потрясающую фотку. Ну, а мне остается раскрутить улыбайзер вновь, чтобы ваши прекрасные лица сверкали на сайте веселорадио.ру и радовали всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается!
0: «Автомобиль за

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
0: Сатья отвечает.
2: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
1: Да.
2: Друг. Вы же с ним не спите?
1: Нет.
2: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
1: Ну, он же друг. У меня никакого физического
2: обучения. Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
2: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Компьютер.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей. Шутки, песни.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Страхование» и партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мария Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Валенки – это возмужавшие, окрепшие в невзгодах, закаленные трудностями мужские носки –

0: Веселый чат, в котором зашкаливают чувства. Слушайте и вникайте, напитывайтесь. Эй, Юмор ФМ, Граер на связи. Хочу крикнуть на весь мир. Я безумно люблю свою жену Алену. Она моя вселенная, мой кофе по утрам, мой антистресс в трудные дни. Просто королева, без шуток. Алена, спасибо, что ты есть. Привет из города-курорта Анапа. Желаю всем всего самого наилучшего. Прекрасная пара. Граер и Алена, вам хорошего, яркого, прекрасного выходного дня. Хочу поздравить с днем рождения свою маму Иветту Лукашову и пожелать ей всего самого лучшего, всегда радоваться жизни и улыбаться. А также поздравить с аналогичным праздником Ольгу Мажару и тоже пожелать всего-всего-всего и побольше. Ваш товарищ, сын и друг, а также резидент Big Stand Up на Юмор ФМ Александр Лукашов. Прекрасная Иветта Лукашова, огромное спасибо вам за вашего веселого сына, вас с вашим персональным праздником. Пусть в вашей жизни все будет самым лучшим образом. Ну и Ольчику Мажару продолжаем поздравлять с ее днем рождения. Пусть у нее тоже все будет самым замурчательным способом. Шутка у нас тоже имеется. Звучит она так: умная женщина отпустит своего мужа на рыбалку, а мудрая еще и с детьми. Это Егор Тимошин написал, и он добавил: у меня позавчера был день рождения. Егор, вас тоже с вашим персональным праздником. Пусть будет все, как вы захотите. Ну и смех, конечно, тоже. Мы делаем все возможное. Монолог Михаила Жванецкого и анекдоты самого лучшего Дэна очень и очень скоро.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: И поезд мчит меня в сибирские морозы. О чем это я? А, вот о чем. Звонит типичный англичанин своему типичному русскому другу из сибирского такого небольшого городка и прям кричит ему в трубку и говорит: «Николай, привет!» Он говорит: «Здравствуй, у вас, говорят, какие-то страшные морозы». «Ну что, минус 30, январь, нормально». Он говорит: «Да нет, какие минус 30? Говорит, минус 65». «Да не, это на улице». Друзья, что бы ни случилось, мы продолжим болеть за наш футбол. Прям вот вопреки всему. Итак, футбол, ответственный матч, судья назначает штрафной. Прямо у ворот сборной России. Вратарь кричит: «Ребята, не спим! Стенку быстрее ставим!» 5-6 футболистов ставят стенку, вдруг один разворачивается в сторону своих ворот. Все, кто в стенке, недоумевают и спрашивают: «Ты что делаешь? Ты что, с ума сошел, а? Ну-ка, развернулся обратно». Тот в ответ: «Ребята, вы, знаете, стойте как вам угодно, а я гол хочу посмотреть». Немного о внутреннем туризме. Беседуют две подруги. «Ну что, дорогая, давай поинтимничаем, а что, поговорим, понимаешь? Ты хоть раз скажи мне честно, в экстазе была? Ну, хотя бы разочек». «В экстазе? Да нет, конечно. Я дальше Саратова никуда и не ездила».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: В субботу в Вологде, по данным Яндекс Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которая вот впрямь нужна уже.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: О, маленькие такие. Директор нажимает кнопку, появляется секретарша. Директор, попросите ко мне Семенова. Появляется Семенов. Семенов? Семенов, да. Вон отсюда. И вообще, потому как он плевался, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Трос сорвала на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечатся-лечатся. Царство небесное отменили, вот они лечатся-лечатся. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Они 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены, жены, жены, жены. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Ты женщина, ты должна раз лежать и 2 тихо. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. И прославленная такая: чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

третий. Кстати, танцевать можно вместе с нами в компании Юмор ФМ и Николая Фоменко. Он будет шутить, песни будут крутиться, а вы будете плясать от души. Ну и, конечно же, здесь у нас на Юмор ФМ можно еще и до того, как вы начнете танцевать, передавать приветы, поздравления, может быть, даже кого-то приглашать к себе на танцы. Пишите свои сообщения нам в веселый чат. Номер телефона един для Телеграм, Макс и СМС, +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я с удовольствием озвучу ваш контент в середине этого часа. Да, кстати, кроме теплых добрых слов, можете еще и шутки нам написать. Кроме ваших шуток, будут еще и наши. Рубрика «Ильф Петров и Брунов» порадует нас в финале этого часа. Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Естественно, самые смешные моменты. Николай Фоменко будет шутить про Россию. Угарный папа будет делиться детскими первыми, которые вы же ему отправляли. Ну а в ближайшие секунды очаровательная Надежда Ангарская, прекрасный Стас Ярушин и звезда будут шутить и петь для вас Юмор ФМ шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода Малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Ох, у меня сейчас капец песенка. 1, 2, 3.
2: До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов. Варила мне тазами пельменей, пельменей, пельменей, мне пельменей, пельменей. Ой, баба Лена, баба Лена, твое меню с большим трудом я перестал.

0: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так, ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто поняли про вокал, да? В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
1: Хабиб. 2 недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
2: Я пою следующую песню. Пивко, коньяк.

0: берегу сминжуется. Вчера закончился Великий пост.
1: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
2: Да-да-да. Хабиб, давай твоя песня.
1: Сейчас будет задорненькая.

неси меня ока около машин, неси меня ока около машин, ока окаянная, ока окаянная, окаянная не яная Хабиб, окаянная не яная Хабиб.

Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
10: Ты со школьных лет

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка и что-нибудь к чаю.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Бабушка отчитывает 10-летнюю Алину за то, что рабочая тетрадь вся изрисована сердечками. «Внученька, пойми, у тебя на первом месте должна быть учеба». Алина вытирает ладонью нос и говорит обиженно: «Ага, а жить-то когда?» Тимофею 6 лет. Родители отпустили его погулять одного. Возвращается с прогулки огорченный и докладывает: «Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья». «Ну, и что ты ей ответил?» – спрашивают родители. «Что у нее усы, как у нашего папы». Из школьных сочинений Миши. В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи. Весны в этом году не будет. На улицах лежат сугробы. В сугробах лежат перелетные птицы. Они прилетели и упали в обморок от удивления. Мне понравилась эта картина, потому что тут есть что-то ярко-темно-нежное.
0: Угарный папа.
1: Маша учится в 3-м классе. Ее часто ругают за неуспеваемость. И вот идет урок, тема про собак. Учительница задает вопрос: «Дети, какая собака самая злая?» Маша, недолго думая, выдает: «Самая злая собака – это вы, Ольга Вячеславовна». 4-летний Артем просит у мамы на день рождения козленочка, описывая, как он будет выгуливать его во дворе на травке, играть с ним и все такое. Мама объясняет Теме, что за лето козленочек вырастет, и им придется его съесть. На что Артем, недолго думая, отвечает: «Ну ладно, но только без хлеба». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
6: 0+.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
14: Ждун улетел, но обещал вернуться.
15: Он вернулся, но уже не один.
14: Их что, теперь двое?
15: И это только начало.
14: Кто из них хороший, кто плохой?
15: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. «Ждун 2» уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У полезной и здоровой пищи только один недостаток. После нее всегда хочется есть.

0: сообщения, привета, поздравления и теплые добрые слова. Сколько же любви опять будет в выпуске. Здравствуйте, самое лучшее радио на свете. Мы всей семьей сейчас едем на дачу, идет дождь, но нам замечательно отдыхается. Бани, шашлыки, разговоры под музыку и шутки юмор ФМ. Огромный привет родителям, семье Медведевых, Дианочке и моему горячо любимому мужу Максиму. Всех радиослушателей с майскими и отличного всем настроения, написала Гульнара из Екатеринбурга. Есть еще чудесное сообщение. Добрый день, единственное любимое радио. Я Ирина Аникина с Волжского. С чего началась моя любовь к вам? Сидит моя коллега в наушниках и периодически откровенно смеется в одного. Стало интересно, какую музыку можно слушать, чтобы так хохотать. Спросила ее, на что моя Наталка ответила, что это Юмор ФМ. Я давно радио не слушала никакое. Реклама одна. А у вас реклама, не реклама. Очень ржачная. Так что смеемся теперь с подругой Наташей вместе. Спасибо, ребята, вы делаете наши будни и выходные. Будьте и процветайте. Спасибо вам большое, уважаемая Ирина. Вам тоже хорошего выходного. И процветайте, отдыхайте и наслаждайтесь своей жизнью. А есть еще один привет маме Ирине. Она сейчас в Тольятти. Написал Сафрон. Ну и продолжим передавать ваши приветы и поздравления уже в следующем часе. Этим займется Кирилл Горин. Он уже здесь и готовится к встрече с вами. Ну а этот час завершит рубрика «Ильф, Петров и Бурунов». Там Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Ну и, конечно же, шутки Николая Фоменко про Россию. Пока мы шутим, вы пишите.
1: Веселый чат. Поделись

0: Фоменко. Пять шуток про Россию.
1: Россия – это страна долгожителей. У всех жителей долги. Только в России колготки с низкой талией можно натянуть до середины груди.
2: Россия – настолько большая страна, что когда в Москве 10 утра, в Нижнем Тагиле все еще 1994 год.
1: Только русские люди покупают спортивный костюм не для спорта, а чтобы лечь в больницу. Только наш человек на вопрос «Ты куда?» отвечает «Сейчас приду».
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЕЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЕЛ. Клубова 53.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Амода C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффективная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Амода C5 вступает в новую эру. Вместе с тобой. Уже доступен у официального дилера Амода Мартен от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женился, а вторая — ее мама.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
2: «Товарищ Бендер!»
1: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
2: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер!» — сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
1: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
2: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
1: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
2: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
1: «Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
2: «Брейте!»
1: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
2: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек».
1: «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», — быстро ответил Бендер.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту пятницу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
6: Фоменко, фейк-радио!
4: Да,
6: детка.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: на столичных 13.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы помяухали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. И вам все-таки придется идти на работу.

Улыбайтесь, танцуйте и веселитесь, выходные в самом разгаре, и мы верим, что в этот день вы по-настоящему рады всему, как минимум тому, что мы по-прежнему с вами. Это самое веселое радио страны, меня зовут Кирилл Горин, всем привет. А еще больше приятного настроения мы можем получить и передать друг другу с помощью ваших же сообщений, которые я озвучу уже в 34 минуты этого часа в нашем веселом чате. Я буду шутить вашими шутками, передавать приветы, поздравления, признания в любви, и самое главное, если вы хотите, чтобы

0: блокбастере я такого не говорил. И прямо сейчас большой стендап. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Всем привет! Здорово, народ! Как настроение? Все круто, да? Да, класс! Можно похлопать. Недавно заметил, что сейчас научились делать неломающиеся школы. Прикиньте, неломающиеся, на которые детям не надо скидываться. У меня племянник в 7 классе и ни разу не сдавал деньги на ремонт. Не помогал искать рабочих, не согласовывал смету с подрядчиком. И это странно, потому что когда я учился, все школы были китайские, ломались каждую четверть, вместе со шторами. Вас тоже принуждали сдавать деньги на ремонт и на шторы? У нас окон столько не было, сколько мы скидывались на них. Я мечтал о школе на подлодке, где не будет этих долбанных штор. Мне кажется, что моя классуха и там бы нашла на что скидываться. Типа, дети, всем завтра принести по 500 рублей на новый перископ. Странно, что когда ты школьник, ты не зарабатываешь, но тебя все равно заставляют откуда-то брать деньги. Типа, Саша, я видела твою мать в магазине, значит, у нее точно есть бабки. Было сложно учиться, потому что с нас требовали деньги. Не сдать было нельзя. Классуха нам прозрачно намекала о последствиях. Ты не сдал на шторы, экзамен тоже не сдашь. С этого момента 7,7 для тебя больше не 49. Я каждую четверть буду отрывать по маленькому кусочку твоего аттестата и отправлять в конверте твоим родным, пока они на шторы не сдадут. Я очень завидую современным ученикам. У них в школе дофига благ. У меня племянник сейчас ходит в школу с китайским уклоном, прикиньте, в Батайске. Где из всего китайского был только коронавирус. Ну, с китайским уклоном. Я ходил в сельскую школу, которая просто стояла под уклоном. Мы скидывались каждый раз на ремонт и ходили в туалет на улице. Зимой это был просто адский Пакистан. Тем, кто на уроке в минус 30 поднимал руку и говорил «можно выйти», мы аплодировали стоя. Потому что не все возвращались. Сейчас у племянника на родительском собрании классуха вместе с родителями решают, синие или зеленые ароматические таблеточки покупать для унитаза. У нас четко знали, что нужен черный капкан от крыс. У кого-нибудь было такое, что вы чем-то в жизни периодически занимались, а потом резко поняли, что это не ваше, похлопайте. Со мной тоже такое случалось. Я резко осознал, что скидываться на днюху коллегам по работе – это не мое. Я понял, что в этом деле у меня нет никаких способностей. Меня часто подбадривают, говорят, Саня, давай, ты сможешь. Косарь не такой тяжелый. Просто разожми руку, Саня. У меня в этом мероприятии всегда финансовый парадокс. В моем коллективе работает 10 человек. Я скинулся им на днюхи 10 раз по штуке, а на мою вернулось 6. 6, не 10. Так себе кэшбэк. Получается, какие-то 4 придурка не верят, что я рождался. Типа, сколько Саню помним, он всегда был. Ни разу не видели его фотографии с мамой. Возможно, роды его миновали. Но больше всего бесит, когда в коллективе просят скинуться кому-то на рождение ребенка, а ты даже не участвовал в его создании. Не было такого. Саня, есть одна тема, но если вдруг что, с тебя косарь. Особенно сложно скидываться на рождение ребенка тем коллегам, которым ты вообще не советовал бы размножаться. У всех же есть такие коллеги. Не надо таким скидываться. Это не остановит их, а только раззадорит размножаться. Мы как-то скинулись коллеге, который ксерил задницу на принтере на рождение первенца. А сейчас у него на подходе уже 4-й. Получается, мы невольно поддержали его любовь к ксерокопии. Я бы вообще перед выходом во взрослую жизнь обязал бы каждого человека сдавать экзамен на получение прав на размножение. Идешь на свидание, пройди аттестацию. Любите своих коллег, мойте руки с мылом. Всем пока. С вами был Александр Лукашов. Чао.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В мире, где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51-55-66. Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Главный вопрос для любого инженера: сделать по чертежу или так, чтобы все сработало?
2: Обыкновенная.

0: Сетхема в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гири не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Квартиру.

0: круглосуточно
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моя программа тренировок на сегодня: жор лежа, присед к столу, тяга к сладкому и суперсет из трех блюд.

0: Наступило время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Плюс 7-915-0303-567. Сообщение можно присылать и в Телеграм, и в Макс, и СМС. Формат тоже будет замечательно. Степан из Перми передает привет жене Виктории, дочке своей любимой Александре. Желает всей стране хорошего дня. Пишет, мы едем отдыхать на природу и будем готовить шашлык. Ну, отлично, приятного вам отдыха. Артур из Санкт-Петербурга направляет лучи позитива своим родным, жене Кристине, дочке Алисе и сыну Диме. И желает вам любви и улыбок. А вот Егор прислал нам шутку как раз для ваших улыбок. Я, конечно, на диете, но не настолько, чтобы прям не есть сладкое, а настолько, чтобы просто переживать об этом, когда его ем. Пламенный привет от Анастасии своему мужу Олегу. Пишет, что вы у нее самый лучший, и она вас очень сильно любит. Плюс Дмитрий из Казани передает привет всем-всем-всем. И говорит своей жене Светлане, что сильно по вам скучает. Дмитрий, не скучайте, Светлана отдохнет, и будете улыбаться дальше. Кристина передает привет всему Ростову-на-Дону и желает всей стране позитива и улыбок. И еще одна шутка у нас от Ивана из Пензы. Если вы думаете, что уже достигли просветления, просто попробуйте провести неделю со своей семьей. Юмор в финале этого часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда и немного ранее. Рубрика «Гол ой штанга», в которой Роман Юнусов поделится с нами ляпами спортивных комментаторов. Очень смешными ляпами. Номер еще раз напомню. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево. Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепртрансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу. И второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко. Ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки. А тут раз, и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: О! Так, скоро буду.
10: Дорогой, а ты куда это собрался?
13: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей.
14: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Martin. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
15: Окружное шоссе 33.
16: В люксе?
17: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
16: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Я приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
1: Ну, правильно.
0: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. В зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд. И возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепся в стране, идиота меня скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический. Видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический. Описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3. В конструкции лома использованы 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов, двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой, вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
2: Михаил Задорнов. Реклама.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «додопицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успех. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровые майские вместе с Хеликс. 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: в российской столице 14:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
1: Юмор ФМ.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, друзья, вы все правильно услышали. Это юмор на заказ здесь, на территории Юмор ФМ. И весь этот час вы легко и просто можете взять и заказать свою любимую смешную рубрику. Ну, а мы вам обязательно ее активируем. Также озвучу все ваши приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Но главное, направьте все нам на наш единый номер Telegram, Макс и СМС. Плюс 7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас, не забывайте подписываться, а также указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Ну, а меня зовут Кирилл Горин, и я говорю вам всем привет, здравствуйте. И первая партия сообщений. Сергей из Санкт-Петербурга передает привет своей любимой жене Алене и дочке Вике. На связи Чебоксары. Аркадий направляет пламенный поцелуй своей жене Дамире и пишет, что вы у него самая лучшая. И теперь Дамира это знает вся страна. И еще один привет от Ангелины своей самой лучшей подруге Дарье. Он улетает, пишет, что скучает по вам, Ангелина. Не скучайте и улыбайтесь прямо сейчас. Для вас и на всю страну «Однажды в России».
0: ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России».

0: Ну, в смысле, что мне можно доверять.
1: Да, да, вот именно об этом я и хотел поговорить. Вам не кажется, что, ну, слишком современно у нас в офисе?
0: Да? Что такое?
1: Вот вы когда эти массажные кресла на первом этаже поставили, люди же стали с чемоданами приезжать. Они думали, новый терминал аэропорта открылся. Понимаете?
2: Я считаю, вообще нормальный у нас офис, Валер. Ты
1: чё? Нормальный, если мы офис Google. А мы же коммунальные сети. У нас задача какая? Чтоб какашечка с пятого этажа хорошо ушла. Чтоб на четвертом ни в коем случае не вынырнула, да?
0: Так. Ты, наверное, забыл, да? Но меня из Москвы к вам в офис послали для того, чтобы здание коммунальных сетей отлично не подходило для игры в пейнтбол, ты понимаешь, да?
1: Да.
0: А было похоже на нормальный офис в Москве.
1: Но люди-то у нас работают не такие, как в Москве. У нас Марина Гавриловна, она просто начинает в одну точку тупить, когда кто-то рядом кальян на арбузе курит. Да чего вам рассказываю, вот сами спросите. Марина Гавриловна, заходите. Да, вот, расскажите Никите Андреевичу, что у вас именно не устраивает в офисе.
3: Дорогой мой Никита Андреевич, все.
1: Вот.
3: Ну, честное слово, ну невозможно работать. Твою мать, вон у вас полный холодильник пива. Везде вот эти шведские столы, развлекаловки разные. Если мне еще и турка пригласите в шлепках, и он мне будет говорить, что я секси, то все, это кемер 2017.
1: Невозможно так, работать,
0: так,
1: конечно.
0: Все. Главный принцип нашей компании заключается в том, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя что? Обязанным. Ну, то есть в смысле, вот, в смысле комфорт. Комфорт. Ему главное, чтобы комфортно. Комфорт.
3: Так вот в том-то и дело, что он перебор с этим комфортом. Давайте сделаем так, чтобы вот до ноября по офису вот этот вот пух тополиный летал. И чтобы вот линолеум в стыках был металлическими этими штуками заделан. Либо я увольняюсь.
1: Ну как раньше, сделайте
3: да?
1: Как раньше. Ну.
3: Да.
0: Вы хотите сказать, что прям вот никому не нравится офис,
1: никому
0: правильно?
1: Никому не нравится.
4: Никита Андреевич, круто вы придумали на лужайке офиса гамаки поставить. Я за этот месяц один раз до кабинета дошел. И то в туалет.
0: Вот, вот, вот. Сергей Зурбекович, вот расскажите, да. Вам нравится наш офис?
4: Очень сильно, очень круто. Только вы могли бы пиво не 0,33, а 0,5 сделать. И водки.
0: Вот, пожалуйста.
4: Да. Че, класс. Да.
0: Коллеги, я предлагаю вам не напрягаться, вот правда. Надо просто чуть-чуть к этому подпривыкнуть. Вот вспомните, вы же раньше постоянно в контейнерах жрали. Вспомните? Вспомните, да?
1: Да.
0: Слава богу, мы помещение сняли, вы начали в офисе кушать. Поэтому давайте просто чуть-чуть потерпим, да, и посмотрим, что будет.
4: Да, только до 16 числа. А то я Олегу обещал, что мы 40 дней здесь будем делать.
0: Что еще за Олег?
4: Ну, Олег со мной в кабинете работал. У него сахар поднялся от вашего бесплатного суфле. Надо будет, знаете, что сделать? Пуфики в черный перекрасить. Гроб вот на футбольный стол поставим. И плейлист с грустной музыкой я сделаю.
1: Вот, доигрались первые потери в офисе из-за этого комфорта.
0: Так, все, спокойно, спокойно. Я все придумал. Значит так, с завтрашнего дня мы выходим в старом помещении. Ну его на... Я в тюрьму не хочу. Это уже...
5: Однажды в России. Лучше... Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: В мире, где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51-55-66. Акция действует до конца месяца.
5: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru. Категория 18+.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого человека должен быть свой алкаш, на фоне которого он не совсем алкаш.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас новая партия сообщений. Елена поздравляет свою дорогую подругу Елену Кондракову с днем рождения. Желает вам безмерного счастья, любви, успеха, успешного материнства и безразмерного кошелька. Надеюсь, чтобы он был бесконечно огромным. Вот чего мы вам тоже желаем. Елена, с праздником вас! Надия из Челябинска передает привет соратникам по садовым работам. Светлане, Борисовне, да, Ренату и Тимофею. Класс, хорошего вам настроения. Ирина пишет: здравствуйте, передаю привет в Саратов соседям по даче. Ирине, Александру и их друзьям, Катюше и Марине. Мы сейчас отдыхаем. Погода прекрасная. Всем хороших выходных. Ну, замечательно. Прекрасного вам дня. Егор передает привет своей жене Дарье. И еще один привет у нас от Дениса, который направляется своей жене Ирине прямо сейчас. А для вас и на всю страну наша фирменная нереклама.
0: А у нас...

0: Не хватает денег на автомобиль? Мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком? ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
1: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак-шеринг наконец-то доскакал и до России.
0: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
1: Входят и замечательно выходят.
0: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шофе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый. Можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
1: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
2: Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
1: Оседлай осла своей мечты.
3: Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
4: Да, это про меня.
3: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
4: Капец? Очень интересно.
3: Актуальные новости из мира финансов.
1: Аналитика и прогнозы.
3: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
1: Фотографии котят и брачные объявления.
4: Я подписался и теперь готов ко всему.
3: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
1: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
3: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все.
5: Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
6: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
3: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
7: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
3: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километров. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
5: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
6: А примерно через 15 минут у нас караоке.
3: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
5: «Оральник ПРО». А вы все еще стучите?

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Русалка – это не только пухлые губки, но и богатый омега-3 и аминокислотами хвост.

0: приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Ирина передает привет своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье и говорит, что очень сильно вас любит. Наталья из Нижнего Тагила передает огромный привет Ивану Окислицыну и пишет, что сильно вас любит. Иван, да. Оксана передает привет Алексею. Желает вам скорейшего выздоровления. Алексей, поправляйтесь. Также есть привет от Марины из Рязани. Он улетает своей любимой подруге Екатерине. Напоминаю, номер для ваших приветов, шуток, поздравлений, признаний в любви по-прежнему самый простой. Плюс 7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас в Макс, в Телеграм и не забывайте подписываться. Ну а для Георгия и Алены прямо сейчас и на всю страну шутки, песни, плюс.

0: снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни плюс на Юмор ФМ. И плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из пациента музыка играет, хирург зашил в нем новенький айфон, а номер снова кто-то набирает, и врач кричит в пупок: алло, алло!
3: Алло, алло, говорить вас не слышно!
0: Зачем зашили, я не понимаю, зачем зашили? Так, следующая моя песня, да? 10 лет уж в Антарктиде экспедиция идет. Там полярник Анатолий вахту долгую несет. Он мужчина закаленный и готовый ко всему, но без женщины так долго стало тяжко и ему. Эй! 3, 4. Косо смотрит на пингвинов, он нежнее день ото дня. Косо смотрит, косо смотрит.
4: Шутки, песни,
5: сейчас ты удивишься.
0: Давай.
5: Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть к вам прикоснется, как к своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, как рукою снимет стресс. Для хорошего настроения россиянам нужен секс.
1: Тру-тум-тум-тум.
5: Это какая-то прям...
0: Как ты долго этого подводила.
5: Да, прям...
1: Но согласна, этому можно посвящать побольше времени.
0: Спасибо, Наташа. Надя, твоя песня.
1: Так. Дурачок Антошка выпрыгнул в окошко, под окном батут, Антошка снова тут.
5: Боже, как классно. Вот, мне вот такие веселые нравятся.
4: Шутки, песни,
0: пою. Вы готовы?
1: Да, да, пой, давай, давай, пожалуйста.
0: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
1: Не, ну понятно, ну все понятно.
5: А кто это поет такое?
1: Вай, вай, вай, вай, вай,
0: вай, вай, вай.
1: Так, что там дальше у нас?
5: Да, сейчас мой ход.
6: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
2: На Юмор ФМ.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
5: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.
4: Шутки, песни.

0: И начнем мы, вернее, продолжим с такого привета. Аннигиляторша передает привет Олегу Медведу. Так и написала, дословно. Сергей передает привет Киров, а именно своей жене Ирине Ремезовой. Пишет, что сильно вас любит. Ирина, класс. А привет жене Юлии и дочке Дарье, а также пожелание счастливого пути до Пензы. Отлично. Варвара передает привет всему Сыктывкару и желает большой удачи. Георгий направляет лучи позитива своей жене Кристине и дочке Виктории. А вот Егор пишет следующее. Они вместе с женой Викторией едут отдыхать на природу. Класс! И по вашей просьбе, прямо сейчас лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов».
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. «Лига городов» — это «Лига городов». Лучшие миниатюры проекта. «Лига городов» на Юмор-ФМ.
2: Это «Лига городов».
1: Встречайте! Команда «Донецкий кряж». Донецк.
3: Сейчас снимают новое кулинарное телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
4: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
3: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
5: Так это что, несъедобно?
3: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
1: Команда «Пиплы» Благовещенск.
6: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
7: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
1: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
8: Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
10: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффективная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру. Вместе с тобой. Уже доступен у официального дилера Amoda Marten от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
12: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум. премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие чудеса творит наша гражданская авиация. Завтрак в Калининграде, обед в Омске, ужин в Владивостоке, багаж в Сочи.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений. Степан направляет лучи позитива своей любимой жене Анастасии. Пишет, что вы у него самая лучшая, он вас очень сильно любит. Ната из Серпухова поздравляет с днем рождения своего любимого брата Александра Корженкова. Будь здоров, счастлив, любим, мы тебя любим, ценим, ты наша опора и защита. Александр, с праздником вас от всей команды Юмор ФМ. Плюс Карина передает привет своему мужу Ивану и дочке Виктории и желает вам классного настроения. Ну а я напоминаю, вернемся к вашим сообщениям уже в середине следующего часа, и произойдет это все в рамках веселого чата. Номер для посланий плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС сообщение приветствуются, поэтому пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а под занавес часа предлагаю насладиться тройкой анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью. Мужик возвращается домой, с работы идет в деревню к себе. На улице ненастная погода, снег заждем, промозгло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил сократить путь, пошел через лес. Идет через лес, смотрит, на лесной тропе стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет, дернул, дверь открылась. Ну, он думает, сяду, обсохну, согреюсь немножко. Сел на заднее сиденье, закрыл дверь, и вдруг машина поехала сама. Медленно едет, что-то в этом такое есть. Сама машина едет. Вдруг из темноты появляется рука. Одна рука страшная, волосатая, с такими ногтями коричневыми. За руль. И рулит рука одна. Все по Стивену Кингу идет, даже страшней. Едет машина, вдруг уже огоньки появились, и пропала рука. А машина едет дальше. Уже огоньки появились, она в деревне подалеку. Вдруг вот такая морда заглядывает к нему в окно. Говорит, ты что тут делаешь? Говорит, еду.
3: Говорит, на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: шутит.
1: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех!
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на

0: Москве 15:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мужику не обязательно ехать в Париж, чтобы увидеть улыбку Джоконды. Он видит ее каждый раз, когда спрашивает у жены, куда она потратила деньги.

Танцуйте, пойте и улыбайтесь. И помните, что за свою улыбку вы можете взять и выиграть новый автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». И если вы вдруг еще не с нами и не в игре, то прямо сейчас. Просто заходите на сайт веселое-радио.ру и загружайте свое веселое фото в наш фирменный улыбайзер. Далее ждите нашего звонка, и когда мы вам позвоним, вы просто и легко правильно повторите ту самую заветную шутку Николая Фоменко в эфире «Юмор-ФМ», и за правильный ответ получите 3000 рублей. А также отправитесь в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку», где в конце этого года у вас будут все шансы взять и уехать от нас на новом автомобиле. Все очень просто и, самое главное, совершенно бесплатно. Это «Юмор-ФМ», меня зовут Кирилл Горин, и я говорю вам всем привет. Из приятного, примерно в 34 минуты этого часа в рамках веселого чата буду шутить вашими шутками, а также озвучу все ваши приветы, поздравления и признания в любви. Ну а самое главное, напоминаю номер для ваших посланий. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс, СМС-сообщение приветствуется, пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а теперь поговорим о юморе. В финале часа насладимся монологом маэстро Жванец. Прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а теперь поговорим о юморе. В финале часа насладимся монологом маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Санкт-Петербурга.
2: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
3: И сегодня с вами в студии диджей.

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат. Просим обращаться в нашу веру.

0: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: В мире, где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51 55 66. Акция действует до конца месяца.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После недельной голодовки льву пришлось признать, что царь зверей — сторож зоопарка.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос.
3: Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой — это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
4: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
3: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
4: Сумасшедшая.
3: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что может, я опять же ошибаюсь, я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джинг-джинг-джинг, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли: здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы — вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Маруся Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Полные правила ограничения и исключения на сайте gbm.ru.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
9: Успех.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Когда все идет не совсем по плану...
13: Это что за ерунда, а?
12: Становится только веселее. Александр Рева, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие в приключении для всей семьи ждут. 2. Уже в кино. 6+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит.

это веселый чат, номер для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макса, смс-сообщение. Пишите прямо сейчас. Эльвира и ее послание. Передаю привет городу Туймазы, Республике Башкортостан. Всем хороших и позитивных выходных. Взаимно и вам, Эльвира. Алексей и его сообщение. Поздравляем с днем рождения Калашникову Галину Карповну. Желаем здоровья, хорошего настроения. Будь всегда веселый. Никогда не скучай. Пусть все проблемы обходят тебя стороной. Мы тебя очень любим, твои дети и внуки. Галина Карповна, с праздником вас, и пусть все будет лучше, чем вчера. А вот Егор прислал нам шутку. Родители часто ставили Сергея в угол. Они не хотели, чтобы гости видели дыру в стене. Сергей передает привет Сычевой Юлии. Говорит, что сильно вас любит. Юлия, внимание. А также Артем из Новосибирска направляет воздушный поцелуй своей любимой жене Ангелине и желает вам хорошего и продуктивного дня. А вот Иван прислал нам шутку. Интересно, о чем мечтают люди, у которых уже есть квартира и все в порядке с зубами. Да, это интересно, но еще более важная информация о том, что юмор продолжается в финале этого часа. И смешного. Послушаем монолог маэстро Жванецкого и немного ранее насладимся тройкой анекдотов в исполнении Игоря Маменко. Еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания прозвучат в эфире, и произойдет это на всю страну. Главное, направьте все нам по верным координатам. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас. Веселый чат. Поделись

0: Рок.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Друзья, не держите нежность в себе. Щедро дарите ее окружающим. Беседуют муж и жена. Коля, посмотри, у нас новые соседи. Вот я с балкона смотрю на них, ну просто. Вот он ее там и приобнимет, и в шейку поцелует, и за попочку, извини, ущипнет. А вот ты, ну почему так не делаешь? Галь, ты с ума сошла? Я ее даже не знаю. Наша любимая рубрика «Школа ремонта». Представьте, сын с отцом делает ремонт в доме. Что-то подкрашивают, клеят, пилят. Вообще, кстати, идиллия, я сейчас представил. И вдруг отец говорит: «Сынок, значит так, сходи к соседу, попроси у него молоток». Тот ушел, возвращается минут через пять и говорит: «Ты знаешь, пап, сосед сказал, что он не даст молоток, потому что от каждого удара, так сказать, от каждого использования молотка, он потихонечку изнашивается». Отец почесал затылки и говорит: «Видишь, сынок, какие жлобы на свете бывают. Ну ладно, доставай наш». В любой, запомните, даже самой экстремальной ситуации важно не сболтнуть лишнего. Муж звонит жене: «Милая, это я, значит, только, пожалуйста, не переживай. В общем так, меня сбила машина, когда я выходил из офиса. Наташа помогла добраться до больницы. Врачи уже осмотрели меня, сделали рентген и анализ крови. Не обошлось без сотрясения мозга, конечно, но хотя бы череп не пробит. Сломано пару ребер, несколько глубоких ран и, возможно, придется ампутировать правую ногу». Вот. Жена отвечает: «Это я поняла, а какая еще нахрен Наташа?»
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
7: Так, скоро буду.
8: Дорогой, а ты куда это собрался?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей.
9: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Martin. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
10: Окружное шоссе 33.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, могу ли я считать своего бывшего парня квадровером, если он постоянно вел себя как свинья?
2: Бедный бармен,

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Это же было написано, когда, ну, что объяснять, ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином, это были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу? Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это Райкин дел, но я по-своему. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает, вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, речи решился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Завскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство завсклад любит, завсклад ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой есть? Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклада идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Москве 4 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Зрелость – это когда соглашаешься с человеком, даже если он 1000 раз не прав, просто чтобы он, наконец, закрыл свой рот.

Да, на самом деле эффектов может быть много и где угодно, но у нас здесь, на просторах самого веселого радио страны, эффект только один от вашей улыбки в виде автомобиля. Один из эффектов, конечно же, прямо сейчас. Присоединяйтесь к нам и вступайте в нашу игру «Автомобиль за улыбку». Получите шанс выиграть новую машину уже в финале этого года. Для участия от вас требуется только одно. Все бесплатно, за исключением вашей улыбки. Сделайте селфи своей улыбки, загрузите фото на сайте веселое-радио.ру и далее ловите шутки Фоменко. А вот всем остальным, кто уже с нами, кто давно в игре, напоминаю, что, рассказываю, уже в этом часе прозвучит та самая шутка Николая Фоменко. Поэтому прямо сейчас прибавляйте громкость динамиков и ждите нашего звонка. Можем позвонить в любой момент. Главное, не упустите шанс стать ближе к тому самому автомобилю уже в финале этого года. Плюс, напоминаю, в середине этого часа, по нашей традиции, мы встретимся на просторах веселого чата, место, где я озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и другие любые послания, но что самое главное, направить все желательно на наш единый номер Telegram, Max и SMS. Вот этот номер телефона. Записывайте. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. Ну а теперь немного о юморе. В финале этого часа услышим историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите». И все это произойдет в исполнении Михаила Полицемака. Перед этим услышим 5 шуток Фоменко про дачу, плюс здесь будет угарный папа, он же Гар Дмитриев, который возьмет и поделится с нами детскими перлами. Ну а через несколько секунд шутки песни, ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: воротах ваших села батарейка.
1: Батарейка.
2: Какая актуальная хрень вообще, абсолютно.
0: Бедные люди, попки с хинкалей едят. Кто-то осудит.
1: Я обожаю есть попки от хинкалей. Вот осуждайте меня. Я люблю.
2: Я думал, ты скажешь, а я обожаю попки.
1: Можно и попку хинкали с собой завернуть.
0: Я буду руки твои целовать, ведь до лица твоего не дорос.
3: На Юмор ФМ.
0: А у певицы Светы день рождения, об этом знает только мать.
1: Настолько грустно, что аж смешно.
0: Многодетная Марина пять детей растит сама. Их отец ушел, скотина, и оставил без гроша. Хари Кришна, Хари Рама, в дом заходит вдруг отец. Хари Кришна, Хари Рама, и уносит гарнитур.
1: Готовьтесь.
0: Сказала 300 императрица, теперь в объятиях тракториста, забывает обо всем.
4: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
1: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
4: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: вас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: В мире, где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51-55-66. Акция действует до конца месяца.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Чтобы сэкономить на бензине, Василий отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вы все верно услышали. Это и супер игра «Автомобиль за улыбку». Мы продолжаем играть. И только что Николай Фоменко озвучил ту самую шутку, которую кому-то из вас в моменте нужно будет повторить правильно. За корректный ответ вы получаете сразу 3000 рублей. И путевку в суперфинал в том числе. Уже в финале этого года, возможно, именно тот человек, которому мы сейчас позвоним, заберет наш главный приз. Это автомобиль. Автомобиль за вашу неповторимую улыбку. Напоминаю, участие в игре бесплатное. Приглашайте в игру всех своих родных, близких, всех родственников, чтобы точно выиграть автомобили уже в финале этого года, вместе кататься по просторам России. Напоминаю, что участие в игре абсолютно бесплатное, и мы переходим к выбору нашего следующего участника или, возможно, даже участницы. И для этого говорим всего лишь два слова. Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: И наш фирменный улыбайзер выбирает улыбку Михаила из Сыктывкара. Михаил, наберу сейчас ваш номер телефона и узнаю, как проходит ваш день. Ну, конечно же, для того, чтобы в том числе убедиться, слушаете ли вы Юмор FM, чтобы вдать вам в моменте сразу 3000 рублей. Итак, звоню вам, набираю ваш номер телефона. Номер телефона набран. Остается нам дождаться, соответственно, гудка, соединения. Не буду говорить, что это писк, потому что на писк это не похоже, но похоже, вот, это был он. Можете, конечно, написать свои сообщения. В любом случае, засекаем 30 секунд положенного времени. Ровно столько времени есть у каждого участника игры «Автомобиль за улыбку» для того, чтобы взять трубку и ответить на звонок. А уже потом правильно озвучить ту самую шутку и сказать: «Да, я слушал Юмор ФМ. Да, я могу. Я здесь, я с вами. Зовут меня Михаил». Все, кто хочет посмотреть мою фотографию, заходите на сайт веселаярадио.ру и, соответственно, здесь на сайте. Алло, здравствуйте, это Юмор ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку», вы сейчас в прямом эфире.
3: Да,
2: Михаил из Сыктывкара, это вы, правильно?
3: Да, да, совершенно верно.
2: Мне очень нравится ваше настроение, подскажите, а вы слушали Юмор ФМ, шутку повторите?
3: Я целый день слушал, но сегодня сейчас ребенка спал, я не слышал шутку.
2: А, в любом случае, я не буду шутить.
3: Слушаю, да.
2: Я не буду шутить. Дети — это святое. В любом случае, ребенок, да, соответственно, подаст шанс в другой раз уже послушать Юмор ФМ, и, возможно, мы позвоним вам еще раз. Почему? Потому что, Михаил, ваша улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Уже позвонили, уже, считайте, маленькая, но победа. Поэтому не расстраиваемся, улыбаемся, желаю вам хорошего настроения.
3: Все.
2: И... да, и берегите себя. Пока-пока.
3: Хорошо, все, спасибо, все.
2: Да, дорогие друзья, напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того самого автомобиля. Для того, чтобы принять участие, просто заходите на сайт веселаярадио.ру и прямо здесь, на сайте, оставляйте свое улыбающееся фото в нашем фирменном улыбайзере. Игра абсолютно, участие в ней бесплатное. И чтобы не упустить шанс, слушайте нас везде. В умной колонке, в приложении, на сайте, в прямой трансляции, где угодно. Главное, ждите нашего звонка, и когда мы вам позвоним, вы легко и просто повторите шутку и отправитесь в суперфинал. Ну а данный эпизод игры у нас завершается, и мы переходим к следующему этапу. А почему? Потому что супер игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
0: Угарный папа.
1: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец. А почему не плакала?» «Так дома же никого не было». 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», — добавляет мама. «Нет», — говорит Сережа, — «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний — 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав. Чижик, 100% гарантия качества. Чижик!
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России 0+.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зря русским показали скотч. Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено.

Вот и наступило время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний и других посланий. Номер плюс 7-915-0303-567. Захар передает привет своим родителям, Наташе и Олегу, а также желает всем слушателям Юмор ФМ хорошего настроения и приятного субботнего дня. Захар взаимно. Коллеги передают привет Оксане Станиславовне из Ейска. Ловите, передали. Егор и его шутка. Единственный, кто тебя по-настоящему поддерживает, это твой позвоночник. Светлана передает привет в город Знаменск в компании друзей из семьи Окольца, которая сейчас на даче отмечает День города. Правильно, наконец-то, пишет, мы смогли собраться. Удачи во всем и всегда. Желает с поздравлениями семья прекрасного этого человека. Сергей передает привет своей любимой дочке Элюне, а пишет, я очень-очень сильно люблю тебя, твой Илялюшка. Так и написал, дословно, все передали. Пламенный привет от Ирины своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье. Пишет, что вы у нее самые лучшие, а также говорит, что прямо сейчас идут готовить шашлык. Ну, приятного аппетита получается. А вот Виктор прислал нам шутку. Я никогда не ем после 6 вечера. Нечего, все съедаю к 5. Будем шутить и мы, шутите и вы, и мы в том числе. В финале этого часа рубрика «Шутить изволите», где Михаил Полицемак расскажет нам историю жизни знаменитого человека. Ну а совсем скоро Фоменко и целых 5 шуток про дачу. Еще раз напомню номер Telegram Max и SMS плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про
1: дачу.
2: Приглашаю семейную пару вегетарианцев для уничтожения сорняков на моей даче. И вы сыты, и мне польза. Это как же нужно разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка? Мой проект ландшафтного дизайна. Здесь мы посадим траву, здесь меня в кресло, а вот здесь посадим печень. Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны? Лучший отдых – это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
10: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
11: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Акция действует до конца месяца.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
15: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Марина Степановна, в Индии вы были бы очень уважаемы. Я бы даже сказал, священны.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: «Шутить изволите».
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше.
2: Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул: «А где же книги других писателей?»
3: «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина.
1: Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально.
2: «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился».
1: Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: «Шутить изволите».
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: 0+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.

0: столице 17:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Прошло уже 4 года после собеседования. Подозреваю, на работу взяли кого-то другого.

0: и мы предлагаем создавать еще больше следов с помощью танцев. А танцевать может каждый, смеяться в том числе. Почему? Потому что у нас по-прежнему самый избранный юмор и только лучшая музыка. Это самое веселое радио страны. И с вами я в студии Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Также из приятного в середине этого часа традиционно и с огромным удовольствием озвучу все ваши шутки, приветы, поздравления и любые другие сообщения. Произойдет все это, конечно же, в нашем веселом чате. Но что самое главное, это наш номер телефона для ваших посланий. И диктую эти цифры. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и смс-сообщение приветствуются, поэтому пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться. А вот теперь рассказываю о юмористическом наполнении этого часа. Под занавес легендарный Михаил Задорнов навсегда. Также услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». А еще обязательно послушаем брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с большого стендапа. Напоминаю всем и всей стране, это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет. Так, сейчас все обращаются к психологам часто, у всех там какие-то проблемы, депрессия. Вот это все правильно, но сложно бывает принять, что это правда важно. Ну, потому что наши родители не ходили к психологам. Я вот в детстве психологов видела только в американских фильмах. Но там они прям крутые были. У них там был какой-то большой дом, крутая машина, они работали в шикарном офисе, сразу видно важные люди. А вот в жизни я видела психолога только в школе, вот это, вот там вообще ничего общего, да? Там это женщина с красными волосами, в янтарных бусах там. Я в детстве мечтала стать школьным психологом, потому что там ты сидишь в своем кабинете, всем на тебя пофиг, никто к себе не ходит вообще нормально. И я школьного психолога видела два раза в жизни за все 10 лет. Один раз она пришла к нам на классный час, там, в классе в восьмом. И мы там делали какой-то тест про одноклассников, там надо было отвечать на вопросы, типа, с кем бы ты пошел гулять, кого бы ты пригласил на день рождения. А второй раз она пришла через неделю и начала рассказывать результаты. Типа, сначала кого в классе уважают, прям по фамилиям перечислила. Потом те, кому просто нормально относятся. А в конце, когда одни лошары эти остались, она говорит, ну тут не будем называть фамилии, чтобы ребятам не было обидно. Я думаю, гениально, блин, ты три фамилии не назвал.

0: туалет закинули, ты что?
1: Вообще сейчас очень много загонов у всех, особенно у женщин. Причем у женщин я заметила одинаковые загоны. То есть либо слишком толстая, либо слишком худая, там маленькая грудь, стрёмный нос. Ну вот, девчонки, поаплодируйте, в кого попало хотя бы что-то одно. Вот, у мужчин тоже есть загоны, но у мужчин они вообще не одинаковые. Там каждый загон эксклюзивный просто. У меня есть друг, который один раз загнался, он говорит, я все время чешу ногу. Я чувак, который чешет ногу. Я говорю, господи, да чеши, пожалуйста, ну какая разница, ты не только ногу, ты и кое-что другое чешешь, что-то, и это тебя вообще не смущало никогда. Ну просто чешу ногу, ну подумаешь, да, вряд ли была такая ситуация, что ему кто-то не дал из-за этого. Ну типа девушка выходит из душа, он там чешет ногу, она такая, господи, все, я домой, все, офигела, так ногу чесать, еще и водолею вообще, зачем ехать? Да, у мужчин всегда разные загоны, если, конечно, это не маленький. Ну вот поаплодируйте парню, у кого маленький. Ни одного, естественно. Естественно, ни одного. Представляете, я где не спрошу, их нигде нет вообще. Я думаю, что они стендап не любят просто. Мне всегда какой-нибудь парень говорит, я не люблю стендап, я думаю, ну понятно, все с тобой. И за все это время, когда я рассказывала эту шутку, нашелся только один смельчак, который поаплодировал. Это было очень интересно. Он пришел с женой. Я просила поаплодировать, у кого маленький. И они с женой переглянулись, и жена такая, да давай уже. Я недавно увидела новость, что РЖД выпустит новый поезд скоростной от Питера до Москвы. Он будет ехать 2,5 часа. Представляете? 2,5 часа. Просто Сапсан уже нам слишком медленно. И, ну, 2,5 часа это очень круто, но РЖД, по-моему, только этим занимается. Они в курсе вообще, что у них до сих пор есть поезда, где туалет с педалькой. Ну, зато из Москвы до Питера мы скоро за секунду будем добираться. Я боюсь, что просто когда-нибудь в метро залипну в телефон, выйду в Москве, все. И в Сапсане есть там одна или две остановки по минуте. В этом новом поезде как будет? Просто будем выкидывать людей в Твери. Я один раз ехала из Питера в Москву на «Ласточке». Решила сэкономить. Никогда так не делайте. Это ужасно просто. Это как сидящий вагон. Вы знаете, сидящий вагон – это единственное место в мире, где ты думаешь, блин, сейчас бы в плацкарт, как было бы круто в плацкарте. Но это даже хуже сидящего вагона, потому что «Ласточка» останавливается каждые 15 минут. Прикиньте, там первая остановка – станция метро Обухово. Вот это зачем вообще? Ну, это поезд до Москвы, никто не выйдет в Обухово. Там билет надо по паспорту покупать, алло. Он еще и стоит 230 рублей, я специально посмотрела. Вот, ну, никто так не поедет в Обухово. Если, конечно, это не квест «Самый дорогой и тупой способ попасть в Обухово», тогда может быть. У меня на сегодня все, спасибо, хорошего вечера.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Неон за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Yeah! Любимая всеми суперигра. Новый
3: реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самое грустное блюдо на свете – это пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подавленная.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «Я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочицы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
5: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
9: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.
10: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл и на сайте hvl.ru.
12: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну, помни, Золушка, ровно в 7 утра этот чудесный айфон превратится в будильник.

абсолютно правильно. Номер для ваших сообщений. +7 915 0303567. Телеграм Макса и СМС сообщение обязательно приветствуется. Пишите прямо сейчас. А Виталий Смоленска передает привет своим дачникам Ирине, Геннадию Ивановичу, да, Ларисе Владимировне. И задает вопрос, когда мы начнем жарить шашлыки? Прямо сейчас. Приятного аппетита вам. Денис поздравляет всех любучанцев с праздником. Ли Елена и ее сообщение. Передаю привет из Иркутска моему мужу Славе, который сейчас едет за рулем. Дорогой мой, люблю тебя сильно. Удачной дороги. Твоя, ваша жена Елена. Так и подписалась. А вот Степан прислал нам шутку. Плохо. Плохо переношу острое и тяжелое мебель. Есения из Бердянска передает привет своему папе Антону, маме Евгении и сестре Ульяне, а также желает хорошего настроения вам. Ирина, ее сообщение. Огромный привет мужу Алексееву Алексею. Бабушке Лидии, мы сейчас на даче, слушаем, как всегда, Юмор ФМ. Отличная музыка, хорошая погода и любимый муж рядом. Все просто супер. Ваша супруга Ирина написала такое сообщение. Хорошего настроения вам. И еще одна шутка от Кирилла из Твери. Конфеты Аленка с перцем помогут вам узнать, как материться или материться ли вообще ваш ребенок. Юмор в финале этого часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. И немного ранее услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Еще раз напомню номер +7 915 0303567. Веселый чат. Поделись

0: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Реалити криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
4: Я подтверждаю, что в ночь на субботу, 11 января, состоял в тесной интимной связи, по нашему обоюдному согласию, с гражданкой Сабуровой. В процессе связи Сабурова сама предложила мне сексуальные игры, а именно шлепнуть ее по выступающим частям тела чуть ниже пояса, что я и сделал по ее просьбе. В переломе тазобедренного сустава гражданки Сабуровой виновным себя не признаю. Знакомство состоялось по случаю имевшейся у меня водки. Водка же послужила причиной и нашей драки, последовавшей немедленно за знакомством. Из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражданина В, прошу мое хулиганство считать неудачным. Признаю, что справил малую нужду непосредственно на здание посольства Республики Буркина-Фасо, но прошу рассматривать это как акт природной надобности, а не политический жест. Претензий к руководству и народу Буркина-Фасо я не имею. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Ликвимоли доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая Ликвимоли.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
5: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шехонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
8: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывает в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5 в Канаде. Включают отопление. Русский в последний раз выезжает на пикник. Выкапывают огурцы. -25 в Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трасс в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
9: «В ленте».
10: Ждун улетел, но обещал вернуться.
11: Он вернулся, но уже не один.
10: Их что, теперь двое?
11: И это только начало.
10: Кто из них хороший, кто плохой?
11: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. «Ждун 2» уже в кино. 6+.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
0: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: реклама.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

по-осеннему. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Когда все идет не совсем по плану...
2: Это что за ерунда, а?
1: ...становится только веселее. Александр Рева, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие в приключении для всей семьи «Ждун 2». Уже в кино. 6+.

0: Реклама.
1: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgivistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: парочкой необычных новостей, среди которых всего одна правда. Какая? Узнаете в конце выпуска.
1: А сейчас погнали!
2: Юмор-ФМ чарт с Катей Адушкиной на Юмор-ФМ.
0: В этом году Международный день прокрастинации в последний момент был перенесен на следующий месяц. Организаторы мероприятия до последнего откладывали праздник на завтра и не успели подготовиться.
1: А я к такому празднику всегда готов.
0: К слову, проведение праздника откладывается уже 5-й раз, но организаторы не сдаются. Смотрят много мотивирующих видео и вот-вот найдут вдохновение, чтобы приступить к подготовке. А мы ничего не откладываем на потом и переходим к нашей десятке. Открываю чарт Нилетто и Татьяна Буланова с песней «Первыми».
2: Юмор-ФМ чарт.

0: Замечательная Катя Адушкина.
1: Официально у вас может быть аллергия на офис.
2: Ни на что не намекаю, но апчхи.
1: Ученые рассказали о так называемом синдроме больного здания. Он может проявляться головной болью, слезоточением, постоянной усталостью. Причем женщины сталкиваются с этим чаще. Причина в плохой вентиляции, пыли, плесени и химических веществах в воздухе. Особенно часто такой эффект встречается в новых офисах с искусственным климатом. Так что рецепт спасения простой. Больше солнечного света, побольше растений, ну или удаленка.
2: А еще обязательно постельный режим.
1: Наблюдаем за развитием событий и слушаем трек на 9-й строчке нашего чарта.
0: Юмор FM чарт. 9-е место.

0: топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ. Наполни день энергией.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Так, скоро буду.
3: Дорогой, а ты куда это собрался?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей.
4: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Martin. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
5: Окружное шоссе 33.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: житель Твери обратился в службу защиты прав потребителей. Мужчина пожаловался на бренд кофе. Эффект от 8 кружек напитка в течение дня наступает у него лишь к 22:00. Приходится куда-то сливать энергию и всю ночь играть в компьютер или смотреть видео в интернете.
1: Как я его понимаю?
0: Но мы двигаемся дальше. На очереди 8-я строчка и трек Филатова и Кероса.
2: Юмор ФМ Чарт. 8-е место.

0: Адушкиной.
1: Настало время рубрики «Аутсайдеры». Давайте вспомним тех, кто на этой неделе не дотянул до топ-10. Без вашей поддержки чарт покинули Григорий Лепс и Шаман с песней «Она не скажет да». Не удержался и Чебанов со своей химией.
2: Между нами химия.
1: Грустно, но правило есть правило. А мы двигаемся дальше и слушаем песню на 7-й строчке нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт. 7-е место.

0: Таиланде провели первую в мире операцию по пересадке нервных клеток. По словам медиков, все прошло успешно. Нервные клетки были полностью заменены на спокойные. Пациент теперь не реагирует ни на пробки, ни на комментарии в интернете, ни даже на медленные мессенджеры.
1: Выдает!
0: Записываемся на процедуру и слушаем песню на 6-й строчке нашего чарта.
2: Юмор ФМ чарт. 6-е место.

0: Чарт. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Анастасией Адушкиной на Юмор ФМ.
1: Исследование Института хроноэкономики показало, чем позже человек встает, тем меньше ошибок совершает в течение дня.
2: Поэтому я всегда лежу.
1: У испытуемых, начинавших работу не раньше полудня, среднее число косяков оказалось на треть ниже, чем у ранних пташек. Принимаем к сведению и слушаем песню на пятой строчке нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт.

0: участники чемпионата по занудству в Петербурге приехали на мероприятие не на машинах и автобусах, а внутри этих транспортных средств.
1: А я предпочел никуда не ехать и остаться на диване.
0: Следим за развитием событий и слушаем песню на четвертой строчке нашего чарта. Котик, вырубай!
2: Юмор ФМ Чарт.

0: Удивительная Катя Адушкина.
1: В Москве разыскивают весельчака с богатой фантазией.
2: Здесь я!
1: Этот гений юмора научил попугая кричать: «Помогите, я человек, превращенный в попугая!» И отпустил его на волю.
2: За гения, конечно, спасибо!
1: Теперь пернатого то и дело ловят встревоженные прохожие и тащат в человеческие больницы. А мы тем временем добрались до тройки лидеров нашего хит-парада.
0: Юмор ФМ Чарт. Третье место.

0: России Адушкиной.
1: А теперь проверка памяти. Давайте быстренько вспомним, как распределились места в чарте на этой неделе. На 10-м месте «Не лето» и Татьяна Буланова с песней «Первыми».

На восьмом месте Филатов и Кэрос. Включи музыку. Седьмая строчка. Лолита, «Красная шапочка». Ах, это дождь, мой хантер-бой, а я с тобой. Шестая строчка. Айова и Минаева.

треком «Одиноко». Возможно, речь про одного и того же человека. Одиноко я стою на вершине. На четвертом месте Артур Пирожков и его гимн скорого сезона «Шашлыков».

0: на втором месте сегодня А-студио с хитом «Она не виновата». Котик, неси серебряную медаль и включай трек.
1: Уже несу!
2: Юмор ФМ Чарт. Второе место.

0: и продолжим. Реклама.
1: В мире, где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51 55 66. Акция действует до конца месяца.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффективная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру. Вместе с тобой. Уже доступен у официального дилера Amoda Marten от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Трогательная Катя Адушкина.
1: Британские ученые обнаружили, что уже давно ничего не обнаруживали. Проблему отсутствия прорывных открытий решает сейчас несколько институтов.
2: Какие именно, неизвестно.
1: А мы тем временем точно кое-что нашли. Песню на первой строчке нашего чарта. И это снова наша звездочка Люся Чебосина. Слушаем трек «Welcome to Moscow» и подпеваем.
0: Юмор ФМ Чарт.

0: Ну что, пора раскрыть карты. Сегодня правдой оказалась новость про аллергию на офис. Да, синдром больного здания действительно существует.
1: А еще говорили, что я симулирую.
0: Так что если на работе у вас вдруг слезятся глаза, болит голова и резко заканчивается энергия, возможно, дело не только в задачах и дедлайнах. Вывод простой.
1: Увольнитесь!
0: Побольше света, воздуха, растений и поменьше поводов грустить. С вами были Юмор ФМ Чарт на Муз-ТВ. Катя Адушкина и пушистый котик.
1: Это я!
0: Берегите себя, свое настроение и почаще включайте музыку. До встречи в эфире!
1: Всем чмоки-чмоки!
2: Самые веселые шутки и самые популярные песни Юмор ФМ Чарт.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Он был настолько редкой тварью, что на ковчег пришел один.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Мегаполис». Город Москва.
3: Один день из жизни Цацко-Пецкого лицея. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ты директор школы?
4: А вы, собственно, кто?
3: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
4: С чего это вы взяли?
3: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
4: На уроках.
3: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтоб взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
4: завтра,
3: да?
4: Завтра выходной.
3: И что?
4: По выходным дети не учатся.
3: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
4: Так, с чего собираетесь начинать?
3: Грузовик надо купить.
4: Зачем?
3: Доски возить.
4: Какие доски?
3: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
4: Куда возить?
3: Да тут недалеко.
5: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
4: так,
5: ваши.
4: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову с своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
5: Сподвигли угодники на добрые...
4: Так, давайте по делу.
5: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
4: Так, и ответ?
5: Уйма.
4: Я так и думала. Дальше.
5: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы енту будем терпеть?
4: И я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
3: Я таких задач очень много могу придумать.
5: А ну?
3: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
5: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
4: так,
5: 1,5
4: хватит.
5: Метра.
4: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
5: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
4: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
3: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
4: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
3: Ты не ответила на мой вопрос.
6: Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
4: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
3: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
4: Можно подумать, вы... Разбирайтесь в семейных ценностях.
3: Да я за семейные ценности мать продам.
4: Так, как вас по отчеству?
3: Денчик меня зовут.
4: Значит так, Денчик.
3: Угу.
4: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
3: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
4: Так, а у вас вообще есть образование?
3: Да, второе, неоконченное.
4: И что это вы не окончили?
3: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
4: А почему не окончили?
3: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот и как отрезало все, понимаешь.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: В мире, где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51-55-66. Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа, но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу, понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит: кстати, а что тут со стоп-словом как-то не сложилось? Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да, пока домой ехал, вот, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то, да, тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Так кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
0: Сатья. Спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка-людоедка.
3: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не уснул. Я пытался сменить постельное белье, запутался в пододеяльнике и просто перестал бороться.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста. Блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололся, ну честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Ну, самолечение не помогает, решил обратиться к коллегам, ну, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов, терапевт не выдерживает терпения, говорит: ну, молодчик, ну давайте уже, что болит, что, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Ну, знаете, так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Ну, хотя бы так. А, пожалуйста, сегодня среда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто ни с того, ни с сего, посмотрите мужу в глаза и спросите, кто такая Лена?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и в воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его ж с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия — водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил и не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь: там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь, и не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме, ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, всем здрасте. Так, я психолог по образованию, часто наблюдаю за людьми и заметил, что все люди странные, но некоторые особенно странные. Значит, есть люди, которые в начале фильма говорят концовку. Я их ненавижу. Сидели в компании, смотрели кино, и тут один. А знаете, кто убийца? Таксист. Приятного просмотра. Зачем он это сказал? В самом начале. Главное, он, когда начал с Анжелой встречаться, мы же ему не говорили, что она гулящая. Но он же сам должен был потом это узнать. В конце, чтоб интересно было. Есть такие люди, которые гулящие. Вот. Ну, например, Анжела. И она встречается с типом, который в начале фильма говорит концовку. Все справедливо, Бог существует. Ну, чтобы вы поняли, есть такие люди, которые меняют девушек как перчатки, вот каждый день. Про таких еще говорят, у него есть ключ от всех дверей. Вот у Анжелы была дверь от всех ключей. Ну, это как незапароленный Wi-Fi. Тоже можно поймать в баре. Сейчас есть тенденция называть детей старорусскими именами. Мне кажется, это очень странно. Ну, типа вот Елисей, Злата, Святогор. А прикиньте, если очередь дойдет и до очень старорусских имен. Отродье, поганка, зверь. Ну, это реально старорусские имена, которые защищали детей от злых духов. Прикиньте, если бы сейчас был, ну, допустим, вот Отродье Михалыч. Я думаю, ребенок лет в 5 уже бы сказал: так, не ждите, пока я состарюсь, называйте меня Михалыч сразу. И у нас бы бегал маленький Михалыч. Ну, естественно, в гараж, потому что там Николаич и Иваныч. Но верхушка креатива – это когда у человека фамилия Иванов, он называет своего сына Иван, а тот своего тоже Иван. И получается Иванов Иван Иванович. Мне, если честно, за таких людей всегда страшно. Я боюсь, что они как в Тетрисе нахрен исчезнут. Ну, вот где сейчас гном Гномыч? Вот кто-то же. Не знаю, Ивановым Иван Ивановичем прикольно быть, только если ты в паспортный стол пришел и очень торопишься. Потому что там за тебя уже все заполнено. Я вот подумал, как так получилось? Блин, твой отец Иванов назвал тебя Иваном. У тебя рождается сын. Одумайся. Ну, я понимаю, насколько велик этот соблазн. Твой отец, наверное, смотрит на тебя и такой: Иван, Иван, Иван. Это же он, наверное, сидит на поле чудес и такой: приз, приз, приз. Для отца, конечно, это, наверное, прикол всей его жизни. Но здравый смысл говорит: назови сына Александр. И он выпивает с горя, не знает, как быть, он не хочет обидеть отца. И по пьяни называет сына Игнат, ломая судьбу ребенка еще больше. Короче, будьте странными, на самом деле это прикольно. Вот, всем пока, не болейте.

0: Это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор.ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Если мужчина долго-долго смотрит тебе в глаза, можешь быть уверена, все остальное он уже осмотрел.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации. Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Пессимисты лысеют, а оптимисты становятся аэродинамичнее.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не выкомментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Нет, нельзя Зидану мешать играть пяточкой. Футбольный мир этого не прощает. И вот уже поцелуи начались на скамейке запасных. Скупые мужские поцелуи. Выиграли финны. В смысле женщина, не ножи. В общем, команда Финляндии победила. Нападающий показал большой палец своему ассистенту как знак полного удовлетворения. Вообще, я давно заметил, что этот судья похож на рака. Но неизвестно, в какой момент он свистнет. Прекрасная погода, идеальный газон, никаких луж, ветра нет. В общем, как всегда, все против сборной России. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как найти филолога в толпе? Помахайте ему рукой. Если он махает в ответ, это не филолог. Филологи в ответ машут.

0: Один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился с плечами. У него пальцы как пассатижи. Он вот так, раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Он затащили, все, стоит он рядом со мной. У вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А чё вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцам? Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой.
1: Презервативы есть?»
0: Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, говорит: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимать 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
2: Михаил Задорнов. Лучший мужчина.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хочется, чтобы красивый мужчина в полном расцвете сил забрал меня сейчас с работы, отвез к себе, бросил на огромную кровать и сказал: «Спи,

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на веранде».
1: Привет, ребята! Привет! Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь, делая вид, что ее нет. Стерва старая, нашла с кем тягаться. Что, вы заказали уже?
2: Вон QR-код, там меню.
1: QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
3: А что случилось?
4: Да.
3: Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ?
4: Просто у нас сейчас с Катей Digital Detox.
1: Да.
4: Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов, там, ну и все эти штуки.
2: Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки, сердечки некрасивым детям своих друзей.
3: Это обязательно.
4: Да в этом и прикол, ребята. Слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация.
1: Абсолютно
4: от которой
1: лишняя.
4: Нужно отдыхать, понимаете? Цвет этого года... Карминовый красный. Mm-hmm. Либо Viva Magenta, да?
3: А, да, реально, я загуглил.
4: Вот, это
3: да.
4: По-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был, по мнению Института Пантон. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет. Mm. А нравятся они мне одинаково, понимаете?
1: Вот, а сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
4: Да.
1: Правда, очень здорово.
4: Mm-hmm.
1: Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала.
4: Прости, пожалуйста.
1: Это ты меня прости, Саша, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
3: Ты серьезно?
1: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
3: А, да, точно.
1: Вот, все, это все,
2: вы что, угораете?
3: Нет.
1: Абсолютно
3: нет.
1: Ну, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
4: Сейчас нормально.
1: Классно.
4: Да.
3: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart это братья Запашные?
4: Не надо нам это говорить.
3: Нет, я просто...
4: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это знать.
2: Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
1: Да ну хватит, ну мы же попросили.
3: Да, у него вот такая шишка была, только плоская.
4: Пожалуйста,
1: нам не
4: Тимур,
1: надо,
4: пожалуйста, мы не хотим это знать.
3: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
1: Да,
4: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего.
3: Да,
4: не надо рассказывать.
3: Подождите, подождите, а то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмеча. И ча-ча-ча.
1: Да.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: В деревне отсутствует такое понятие, как биотуалет. Там есть понятие «биополе».

0: при поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
1: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
2: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Поистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
1: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
0: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
1: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
3: Онлайн-казино хана.ру. Хана. Заходите на хана.ру. Здесь вы обязательно проиграете все ваши деньги. Наберете кредитов и проиграете все не ваши деньги. Проиграете квартиру, автомобиль, дачный участок, драгоценности жены, бытовую технику, мебель, посуду и последние портки. Онлайн-казино хана.ру. Единственное честное онлайн-казино в интернете. Заходите, играйте и проигрывайте.
1: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
4: Элитная польская косметика.
1: Хэчма! Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц. По старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
4: Польская косметика. Хэчма! И ваша красота сводит с ума.
1: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
4: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.
5: «Веджмак»!

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: После фразы «я скоро вернусь» жена Федора Конюхова собирает вещи и на полгода едет к маме.

0: и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
1: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
2: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба — 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова! Господин Кашников,
3: да-да.
2: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
3: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
4: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
5: Что себе позволяете?
3: Видишь, какие вопросы серьезные. Этот коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
6: да,
3: а?
6: Хватит. Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой
3: стишь. Тихо, тихо, он услышит.
2: Господин Кашников.
3: Да-да.
2: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
3: Я думаю, карбюратор.
6: Да заткнись ты уже, а!
2: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
4: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Йолу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине Второй не снилось, понял меня?
5: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
3: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
2: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик из города Тамбов.
4: Да нет.
2: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
7: карбюратор.
2: Итальянцы
7: карбюраторе.
2: А белорусы карбюратор! Как называют его у нас в России? Время!
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор-ФМ.
8: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: На уроке биологии с криками «Лети, птичка, ты свободна!» Андрей выкинул чучело дятла в окно.

0: Юмор ФМ. Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сёма, ты мне приснился в эротическом сне. И что я там вытворял, Сарочка? Ты пришел и все испортил.
2: Женщина доктору говорит: доктор, все говорят, что я толстая, как корова. Ну что, какая вы толстая? Просто пышечка. Нет, все утверждают, что я просто как корова, и что на меня невозможно. Да ну что, ну нет, ну даже не думайте об этом. Так, откройте рот, скажите.
3: Муж и жена смотрят Олимпийские игры в Китае. И идет фигурное катание. И девушка делает различные тулупы, развороты, красиво двигается. Муж говорит: если честно, я бы с ней произвольно откатал. Жена ему говорит: ты сначала со мной обязательно откатай.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве мама хотела меня отдать в музыкальную школу. Но я всегда находил дорогу обратно.

0: FM представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
1: «Уральские пельмени» на что, где, как, где.
2: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
3: Кто это говорит?
4: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
2: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
5: Эй, что началось-то? Я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
2: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
6: Уважаемые знатоки,
7: здрасте.
6: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
2: Время пошло.
3: Гладиолус!
4: Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
2: Время.
3: 5:59.
2: Кто будет отвечать?
5: Отвечать будет Друзь.
2: Подождите, Друзь, а где он?
5: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
2: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
5: Что за новшество, не знаете?
3: Ну что, гладиолус?
4: Потому что гладиолус.
2: Итак, ваш ответ?
3: Потому что гладиолус.
2: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
3: Да, мы так считаем.
2: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
6: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
2: Телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
8: Ветер в голове и в кармане.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Если тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, ты высокооплачиваемая работа.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как я без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому кыш из дома, сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все, все очень просто. Можно на обед, часу до 2. И все. Если у вас что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор, чтобы если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Том и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, но это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она поднос может поставить сюда. Ты берешь. И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо. Чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич.
1: Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!
0: И даже Васисуалий Лоханкин.
1: Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь!
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
3: 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Дело время, а потихий час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял гитару.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Повторение – мать учения. Классическая ситуация. Муж в гостиной на диване, жена на кухне. Муж читает газету и кричит жене. Представляешь, слышь, любимая, что пишут? Исследования показали, что мужики в день произносят 4000 слов, а женщины – целых 8000. Жена с кухни. Да это потому, что вам надо все по два раза повторять. Что, прости? Да потому, что вам надо все по два раза повторять. Что? Кабинет стоматолога. Доктор застыл над пациентом, в руках инструменты и бормочет под нос. Валера, давай. Один раз это нужно сделать. Ну, начни просто. Просто начни. Всегда что-то случается в первый раз. Не понравится, не получится. Попробуешь еще что-нибудь. Валера, не трусь. Давай, соберись, Валера. Пациент робко. Доктор, простите, но я не Валера. Спокойно. Валера, это я. Я вам как артист скажу, гастроли бывают успешными, а бывают и не очень. Не самая известная российская панк-группа возвращается с гастролей. Все пропили. Денег не заработали, часть аппаратуры потеряли, ободранные, голодные, жуткого похмелья. Басист говорит солисту. Ой, ну ладно, ну что ты, все могло быть намного хуже. Хуже? Удивляется солист. Ну, например... Ну, мы могли вообще никуда не поехать.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Маркуленко на Юмор ФМ.
1: Если вдруг вам некуда пригласить даму, пригласите ее в сауну. И не парьтесь.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, ни фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. Дела, заботы. И в том особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него, напротив него. Но в нем также и другое, также. Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Из наших не выйдет. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если я храплю, не надо толкать меня в бок. Я сбиваюсь и начинаю...